0: Он сидел, погрузившись в беспросветный мрак. Сидел в украденной машине перед домом Терезы. Не перед тем домом, в котором она жила, когда Вернон Лестик ушел на войну 3 года назад, а перед домом человека, за которого Тереза вышла замуж 6 месяцев назад, когда имя Лестига впервые появилось на первых полосах газет. Он подъехал к дому ее родителей, но там было темно. Он не мог, да и не стал бы врываться туда. Но ему удалось заметить записку на почтовом ящике для почтальона, чтобы тот переправлял письма, адресованные Терезе, по новому адресу. Лестик сидел и барабанил пальцами по рулю. Правое бедро болело после падения. Рукав рубашки был оторван, на левом плече осталась длинная неглубокая царапина, которую он получил, продираясь через кусты. К счастью, она уже перестала кровоточить. Наконец он выполз из машины, засунул под мышку костыль и, качаясь, точно набравшийся матрос, заковылял к двери. Над белой пластиковой кнопкой звонка была прикреплена блестящая табличка, на которой вычурными буквами красовалось выгравированное имя – Ховард. Лестик нажал на кнопку, и где-то далеко в доме послышался мелодичный звон. Тереза была в голубых хлопчатобумажных шортах и старой мужской рубашке, когда-то явно принадлежавшей ее мужу.
1: Верн!
0: Ее голос пресекся, прежде чем она успела сказать «Ох!» или «Что ты?» или «Мне сказали?» или «Нет!» «Можно войти?»
1: «Уходи, Верн! Мой муж!»
0: Изнутри дома донесся голос. «Кто там, Терри?»
1: «Пожалуйста, уходи!» – прошептала она.
0: «Я хочу знать, куда уехали мама, папа и Неола». «Терри!»
1: «Я не могу с тобой разговаривать! Уходи!»
0: «Что, черт возьми, здесь происходит? Я должен знать!» «Терри, кто там?»
1: «До свидания, Верн! Мне...»
0: Она захлопнула дверь, так и не сказав слов «Мне очень жаль». Он повернулся, собираясь уйти. Где-то вдали напряглись могучие узловатые мышцы. Горло громадного пресмыкающегося сжалось, а когти блеснули в свете звезд. Перед глазами Лестига поплыл туман. Потом на одно короткое мгновение все вокруг озарил пронзительный свет. В его душе вскипела ярость. Он снова повернулся к двери, прислонился к стене и начал барабанить по ограде костылем. В доме послышалось какое-то движение. Донесся умоляющий голос Терезы. Она пыталась уговорить кого-то не выходить из дома, но уже через секунду дверь распахнулась. На пороге стоял Гарри Ховард, постаревший и раздобревший, и такой злой, каким Лестик никогда его не видел. А ведь они учились вместе в колледже. Тогда-то и виделись в последний раз. Гарри был раздражен. Он ожидал увидеть очередного продавца Библии, бродягу, девушку, собирающую пожертвования, или просто хулигана. Но когда он узнал Лестига, его лицо перекосило злобная гримаса. Ховард прислонился к косяку и сложил руки на груди так, что стали особенно заметны мощные бицепсы под рукавами зеленой футболки. «Добрый вечер, Верн! Когда вернулся?» Лестик выпрямился, костыль больно упирался ему под мышку. «Я хочу поговорить с Терри». «Мы не знали, когда именно ты прикатишь, Верн. Впрочем, не сомневались, что ты обязательно объявишься. Как война, дружище? Ты дашь мне с ней поговорить?» «А никто ей не мешает, приятель. Моя жена имеет полную свободу, когда дело доходит до разговоров с ее бывшими поклонниками. Моя жена, вот так-то. Ты понял, дружище?» «Терри!» Лестик наклонился вперед и закричал через плечо Ховарда. Гарри Ховард положил ему руку на грудь и одарил особой ослепительной улыбкой. «Не делай из себя дурака, Верн. Я поговорю с ней, Ховард, прямо сейчас, даже если мне придется пройти сквозь тебя». Ховард выпрямился, продолжая держать руку на груди Лестига. «Ах «Ты жалкий, трусливый сукин сын», — проговорил он очень тихо, а потом толкнул Лестига. Тот отлетел назад. Костыль выпал из руки и покатился по ступенькам. Ховард посмотрел вниз, и улыбка любимца женщины исчезла с его лица. «Не возвращайся, Верн. В следующий раз я вырву твое вонючее сердце». Дверь захлопнулась. Лестик услышал громкие голоса, звук пощечин. Тогда он подполз к костылю и, опираясь на стену, выпрямился. Хотел вломиться в дверь, но вовремя вспомнил, что был Лестигом-бегуном когда-то. А Ховард играл в футбол. И сейчас играет. И будет играть по воскресеньям с детьми, которых сделает прохладными субботними ночами в постели с Терезой. Он вернулся к машине и долго сидел там, погрузившись в беспросветный мрак. Лестик не знал, сколько прошло времени, когда перед окошком мелькнула тень. Он быстро поднял голову.
2: Верн?
0: Лучше вернись. Я не хочу больше причинять тебе неприятности.
2: Он наверху. Пишет какие-то отчеты. Когда Ховард демобилизовался из военно-воздушных сил, он получил очень хорошую работу в Шуп Моторс. Мы нормально живем, Верн. Он так замечательно со мной обращается. О, Верн, почему? Почему ты это сделал?
0: Тебе лучше вернуться.
2: Я ждала, Господи, ты же знаешь, я ждала, Верн. Но появились те ужасные статьи в газетах. Верн, почему ты это сделал?
0: Да перестань, Терри. Я устал. Оставь меня в покое.
2: Весь город, Верн. Было так стыдно. Понаехали разные репортеры, люди с телевидения. Они заполонили весь город. Разговаривали буквально с каждым. Твоя мать и отец, и Неола, они больше не могли здесь оставаться.
0: Где они теперь, Терри?
2: Уехали, Верн. В Канзас-Сити, я думаю.
0: О, Господи.
2: Неола живет поближе.
0: Где?
2: Она не хочет, чтобы ты знал, Верн. Кажется, она вышла замуж. Мне известно наверняка, что она сменила фамилию. Лестигов здесь теперь не любят.
0: Мне нужно с ней поговорить, Терри. Пожалуйста, ты должна сказать, где она живет.
2: Не могу, Верн. Я обещала.
0: Тогда позвони ей. У тебя есть номер ее телефона? Ты можешь с ней связаться?
2: Да, кажется, есть. О, Верн.
0: Позвони ей. Скажи, что я буду ждать ее в городе до тех пор, пока она не приедет повидаться со мной. Сегодня. Пожалуйста, Терри. Она помолчала, а потом мне громко сказала.
2: Ладно, Верн. Ты хочешь, чтобы она встретилась с тобой в вашем доме?
0: Лестик подумал о темных тенях в сиянии фар и о том человеке, что с воплем умчался прочь, когда он сам лежал возле шелковицы. Нет. Скажи, что я буду ждать в церкви.
2: Святого Мэтью?
0: Нет, в Баптистской.
2: Она же давно закрыта.
0: Я знаю. И была закрыта еще до того, как я уехал. Мне известно, как туда забраться. Неола должна вспомнить. Скажи, что я буду ее ждать. Входная дверь дома распахнулась. Тереза Ховард подняла лицо и бросила короткий взгляд через крышу украденной машины. Она даже не сказала прощальных слов, только ее прохладная рука быстро скользнула по лицу Лестига, а потом Тереза побежала к дому. Понимая, что снова пришло время отправляться в путь, драконоподобное, несущее смерть существо опустилось на ноги и начало медленно продвигаться вперед сквозь клубящиеся туманы беспредельной вечности. Тихое, нетерпеливое урчание клокотало у него в горле, в безжалостных глазах пламенела радость. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Листик лежал на церковной скамье, когда незакрепленные доски резницы заскрипели. Неола пришла. Он сел, протер сонные глаза и надел темные очки. Ему почему-то стало легче. Неола подошла к кафедре перед алтарем и остановилась.
1: «Вернон?»
0: «Я здесь, сестричка». Она направилась в сторону его скамейки, но, не доходя трех рядов, остановилась.
1: «Зачем ты вернулся?»
0: Во рту у него сразу пересохло. Ему вдруг страшно захотелось пива. «А куда мне было идти?»
1: «Неужели тебе недостаточно тех несчастий, которые ты уже и так навлек на папу, маму и меня?»
0: Ему хотелось рассказать ей о своей правой ноге и зрении, которых он лишился где-то в Юго-Восточной Азии. Но, глядя на маленькое бледное лицо сестры, повзрослевшее и какое-то безмерно измученное, он понял, что не сможет произнести ни слова.
1: «Это было ужасно, Вернон. Ужасно. Они приходили и говорили с нами, никак не хотели оставить нас в покое. Установили телевизионные камеры и постоянно вели съемку дома. Мы даже на улицу не могли выйти. А когда они убрались, пришли люди из города, стало еще хуже. О, Господи, Верн, ты не поверишь, что они вытворяли. Однажды ночью пришли и начали все ломать. Спилили дерево. А когда папа попытался их остановить, ужасно его избили.
0: А он думал о своей ноге.
1: Мы уехали, Верн, потому что не могли иначе. Мы надеялись...»
0: Она замолчала. Он думал о хижине и о запахе. «Да, сестричка, я понимаю.
1: Мне очень жаль, Верн. Мне правда жаль, милый. Почему ты так с нами поступил? Почему?»
0: Листик долго ничего не отвечал, и тогда она подошла к нему, обняла и поцеловала в шею, а потом скользнула в темноту. Скрипнули доски, он снова остался один. Он просто сидел на скамейке и ни о чем не думал. Смотрел в темноту до тех пор, пока глаза не начали вытворять с ним странные штуки. Ему показалось, будто он видит, как в тусклом свете, льющемся из окна, танцуют крошечные пылинки. Потом отблески изменили оттенки, слились, стали алыми, и Лестигу почудилось, что он смотрит в зеркало, в глаза какого-то отвратительного существа. Голова разболелась, глаза стало жечь. И сама церковь изменилась каким-то странным, необъяснимым образом. Стала таять, закружилась. Листик мучительно попытался сделать вдох, и тогда церковь вдруг превратилась в хижину. Его снова подвергли допросу. Он полз. Полз по грязному полу, цепляясь пальцами, оставляя на земле борозды, пытаясь убежать от них. «Ползи! Ползи! Тогда, может быть, мы оставим тебе жизнь!» Он полз. Их ноги находились на уровне его глаз. Он пытался добраться до одной из них, коснуться. А они его били. Снова и снова, но боль еще не самая страшная. Клетка, в которой его держали бесконечные дни и ночи, была слишком маленькая, чтобы выпрямиться во весь рост, слишком узкая, чтобы лечь, открытая дождям и насекомым, которые устраивали гнезда и откладывали личинки в воспаленном обрубке его правой ноги, чесалась так, что он уже не мог терпеть. И свет, падающий от висящей над клеткой лампы, свет, который не выключался ни на секунду, ни днем, ни ночью, и никакого сна. И вопросы, бесконечные вопросы. И он полз. Господи, как он полз, если бы ему не мешали. Он прополз бы вокруг земли, опираясь на окровавленные руки и единственную ногу, разрывая в клочья форменные брюки. Он полз и полз, только чтобы ему дали поспать, чтобы безжалостные стрелы боли перестали терзать измученное тело. Он дополз бы до центра земли, выпил бы менструальную кровь планеты, только ради того, чтобы его оставили в покое, хотя бы на время, чтобы позволили выпрямить ноги и немного поспать. Почему ты так с нами поступил? Почему? Потому что я человеческое существо, и я слаб. Никто не вынес бы такое. Потому что я человек, а не сборник правил, в которых говорится, что я обязан все это вынести. Потому что мне не давали спать, и я не хотел там находиться, но никто не пришел, чтобы меня спасти. Потому что я хотел жить. Он услышал, как скрипнули доски. Лестик заморгал и застыл на месте, прислушиваясь. Кто-то забрался в церковь. Он протянул руку к темным очкам, но не достал их. Ему пришлось наклониться вперед. И в этот момент костыль с громким стуком соскользнул на пол. Тут они на него и набросились. Он так и не узнал, была ли это та же самая компания или нет. Они перевернули скамейку и схватили Лестига, прежде чем он успел сделать с ними то, что заставило типа, пришедшего в его дом, убежать с диким криком прочь. Этот парень, окутанный запахом тления, лежал сейчас в городском морге, накрытый простыней, на которой проступили зеленые пятна. На Лестига набросились, начали бить. Он отлетал от одного к другому. И тогда он взглянул в безумные глаза на лице мандрилы, который посмотрел в его сторону. Посмотрел. В тот самый момент существо, несущее смерть, нанесло свой удар. Человек закричал, принялся раздирать ногтями лицо, с которого кусками начала сходить плоть. Упал на спину, увлекая за собой еще двоих. А Лестик вдруг вспомнил, что случилось тогда в хижине. Вспомнил свой вздох и взгляд. Здесь, в храме Господнем, он тоже глубоко вздохнул, а затем выдохнул им в лица. Посмотрел на них через жестокую ночную пустоту иной вселенной, и они возопили и начали умирать один за другим. Так что очень скоро он снова остался один. А те, что пришли со стороны Ризницы, куда они попали, проследив за Неолой, их предупредил по телефону Гарри Ховард, который выбил эту информацию из своей жены. Те другие остановились, повернулись и бросились бежать. Только теперь Вернон Лестик, брат Василиска, служившего безымянному, находящемуся далеко от них, Богу, только Лестик остался среди изуродованных тел тех, кто еще совсем недавно были живыми людьми. Одиноко стоял он посреди церкви и чувствовал, как в нем пульсируют, набирая силу, могущество и ярость. Как сияют глаза. Ощущал смерть, примостившуюся на кончике языка, гибельный ветер в легких. Он знал. Наконец спустилась ночь. Они перекрыли единственные две дороги, по которым можно было покинуть город. Потом собрали все переносные лампы и прожектора, которые сумели отыскать, а так как многие работали на цинковом руднике, у них нашлись старые каски с фонарями. Еще они обмотали тряпки вокруг длинных палок, облили их керосином и подожгли. А затем отправились на поиски мерзкого предателя, который убил их мужей, сыновей и братьев. Никто не смеялся, когда в безумной пляске огней толпа шла по городу, как в каком-нибудь старом фильме. В фильме о преследовании чудовищ. Никому из них это не пришло в голову, а если бы и пришло, они все равно не стали бы смеяться. Они искали всю ночь, но не нашли его. А когда наступил рассвет, они потушили лампы и факелы, вместо парковочных огней включили фары, караваны машин принялись рыскать по городу, но им вновь не удалось отыскать Лестика. Тогда они собрались на центральной аллее, чтобы решить, что делать дальше. И он был там. Он стоял высоко над ними, на монументе, воздвигнутом в честь павших солдат и матросов, где он провел всю ночь в ногах у фигуры солдата-пехотинца Первой мировой войны, чья правая рука с зажатой в ней винтовкой была поднята высоко вверх. Он возвышался над ними, и они поняли символичность его жеста. «Стащите его оттуда!» — крикнул кто-то. Толпа бросилась к бронзовому монументу. Вернон Лестик стоял и смотрел на них. Казалось, его совершенно не беспокоят ружья, дубинки и другое оружие в их руках. Первым человеком, забравшимся на постамент, был Гарри Ховард, на лице которого застыла улыбка любимца, скандирующей на футбольном матче толпы. Глаза Лестика округлились под темными очками. Он снял их коротким небрежным жестом и посмотрел на большого, сверкающего белозубой улыбкой продавца автомобилей. Толпа закричала, словно превратившись в единое целое. Застыла, когда все еще дымящееся тело мужа Терезы упало им на руки. Сведенный судорогой торс, широко раскинутые руки. Стоявшие в задних рядах бросились бежать. Лестик отсек им путь к отступлению. Толпа остановилась. Какой-то мужчина поднял пистолет, собрался выстрелить, но тут же уронил оружие. В единый короткий миг его лицо обуглилось, а на месте глаз появились гнойники. Они остановились. Застыли в мире трепещущих мускулов, энергии, не находящей выхода. «Я покажу вам!» — выкрикнул Лестик. «Я покажу вам, на что это похоже! Вы хотели знать, и я вам покажу!» Он выдохнул, и люди начали умирать. Потом он посмотрел, и упали другие. И тогда он сказал безмятежно, так, чтобы услышали все. «Очень легко говорить, пока это не происходит с вами. Вы же ничего не знаете, патриоты. Живете, разговариваете друг с другом, обсуждаете идиотские законы о том, что нужно быть храбрым, но вы не знаете до тех пор, пока не приходит ваш черед. Я знаю, и это совсем нелегко. Теперь ваша очередь». Он показал на землю. «Встаньте на колени и ползите, патриоты! Ползите ко мне, и, может быть, я оставлю вам жизнь! На колени и, как животные, ползите ко мне!» Кто-то в толпе закричал, и человека тотчас же настигла смерть. «Ползите, я сказал! Ползите ко мне!» Тут и там люди начали опускаться на землю. Какая-то женщина в дальней части толпы бросилась бежать. Лестик сжег ее, и тело рухнуло на землю. Сразу же те, кто стоял рядом, попадали на колени. Потом целые группы людей не выдержали напряжения и присоединились к ним. Вскоре большая часть толпы покорилась ему. Прошло еще несколько мгновений, и все опустились на колени. «Ползите! Ползите, мои храбрые! Ползи, как следует, мой народ! Ползите, чтобы познать простую истину! Лучше жить как угодно! Выжить, потому что вы люди! Ползите, и вы поймете, что ваши лозунги – дерьмо, а законы написаны для других! Ползите ради спасения своей проклятой жизни! Ползите!» И они ползли. Продвигались вперед на руках и ногах, по траве, цементу и грязи, продираясь сквозь кусты. Они ползли к нему. Где-то очень далеко, в туманной мгле, на троне, возвышаясь над всеми, сидел он в боевом шлеме. А у его ног примостился улыбающийся Василиск. «Ползите, и пусть Бог проклянет вас!» Однако Лестик не знал, какому Богу служит. «Ползите!» И тогда женщина, повесившая золотую звезду на своем окне, находившаяся в самом центре толпы, подползла к полицейскому револьверу 32-го калибра, коснулась его. Пальцы сжали рукоять, она подняла пистолет и крикнула: «За Кенни!» И выстрелила. Пуля сломала ключицу Лестига. Его развернуло в сторону, он попытался ухватиться за бронзовые обмотки солдата Янки, сохранить равновесие, чтобы не отвести взгляда, но костыль уже давно упал вниз, а люди уже стояли на ногах и стреляли. Стреляли. Тело похоронили в безымянной могиле, и никто больше не вспоминал о Лестиге. Где-то далеко, на высоком троне, поглаживая лоснящуюся шкуру Василиска, лежавшего у его ног, как верный пес, закованный в доспехи, тоже не говорил об этом. Не было никакой необходимости. Лестик исчез, но ничего иного и не ожидалось. Оружие деактивировано, но Марс, бессмертный Марс, бог, который никогда не умирает, повелитель будущего, хранитель мрака, всемогущий поборник войны, господин всех людей, Марс был доволен. Вербовка прошла успешно. Власть народу.

0: Счастлив сообщить, что модель для сборки продолжает чтение победителей, рассказов победителей конкурса «Взломанное будущее». И наш литературный редактор... Сергей, он сказал мне, что автор рассказа «Бросающие кости», который вы только что прослушали сейчас в зале, Дмитрий Богуцкий, прошу на сцену. Спасибо за рассказ.
1: Вам спасибо. Отлично, отлично прочитали, спасибо большое.
0: А по поводу рассказа что-нибудь скажете? Вообще интерес к киберпанку откуда?
1: Урожденный. Серьезно, кстати.
0: На чем воспитанный?
1: Ну, Y минус, если я правильно помню эту вещь. Нажмите «вот». То есть от корней, господа, от корней.
0: Вот. Ну, а, собственно, отношение к происходящему здесь имеете? Я имею в виду компьютеры и все, что с ними связано.
1: Ну, я дизайнер и 3D-печатник, скажем так. То есть какое-то там касательство, наверное, имею краем.
0: Ну, самый
1: опытный пользователь, так, по крайней мере.
0: Я думаю, что это самое непосредственное отношение, потому что, ну, 3D-печать – это как раз то, что, в общем, все сервоприводы вот у человека, наверное, были отпечатаны уже тоже каким-то подобным способом. Что ж, спасибо большое, и я прошу всех отдать данное уважение. Спасибо огромное, мы продолжаем.

0: Сергей Жигарев. Отцы и овцы. Где, укажите нам, отечество отцы? Александр Чацкий. Часть первая. Жарким летом 1860 года в один из августовских дней экипаж без фамильных гербов и знаков почтовой службы остановился у придорожного кабака, манящего пешеходов и проезжих, размашисто намалеванным на вывеске обещанием утолить голод быстро, вкусно, недорого. Это традиционное заклинание неизбежно встречалось каждому, кому довелось узнать ухабы и ямы российских дорог. Сидящий в карете путешественник таких достопримечательностей знал в избытке, но сейчас он велел кучеру сделать остановку, ведомый то ли чутьем на вкусные обеды, то ли внезапно пробудившимся аппетитом. После того, как осела пыль, поднятая копытами и колесами, из экипажа вышел молодой человек щеголеватого вида, и доведись здесь оказаться случайным зеваком, он обязательно переменил бы тему их разговора с ходовых качеств кареты и пункта ее назначения на собственную персону. Внушительного роста и, как говорят в народе, косой сажени в плечах, молодой человек был облачен в костюм заграничного фасона и шляпу, должно быть, модную в чужих краях, иначе объяснить ее наличие в гардеробе было никак невозможно. Вопреки ожиданиям, в кабаке стоял полумрак того распространенного вида, что сопутствует тайным сборищам и подозрительным лицам чаще, чем здоровой и вкусной пищи. Сидевшие за столом мужики были увлечены не столько питьем, сколько спором, что путешественнику, пусть и вернувшемуся совсем недавно из-за границы, показалось сначала странным, а затем загадочным. Незнакомец не стал ждать, когда глаза привыкнут к слабому освещению, и, подойдя к стойке, окликнул громко и властно хозяина. Мужики изучающе смотрели на него и ждали, кто с любопытством, а кто уже и с нетерпением того, что произойдет дальше. Трактирщик не спешил выйти к незваному гостю, и тот перевел взгляд на уже смолкнувших спорщиков. Верховодил ватагой старик, выделяющийся среди прочих седой курчавой бородой неухоженного вида, которая закрывала пол лица. Из-под сросшихся густых бровей с вызовом глядели небольшие карие глаза, утомленные не то пережитым, не то содеянным. Косой шрам от сабельного удара шел от левого уха, скрываясь под бородой. Подле старика на лавке лежал мальчик. Спокойная поза выдавала в нем спящего, ничуть не потревоженного шумным застольным спором, разве что босые ступни время от времени заметно вздрагивали, будто мальчуган спотыкался во сне. Мужики сидели за столами, уважительно освободив вокруг предводителя место. Одеты они были бедно. Впрочем, изношенные местами до лохмотьев, местами до дыр одежда их не тяготила, в отличие от пристального взгляда незнакомца. Словно для острастки, небольшой мужичок дикого вида и татарской наружности тайком от старика и прочих сотрапезников показал гостю из-под скатерти нож. Дело шло к забавам, касающимся не пищеварения, а кровообращения. Иной мог бы удивиться столь дерзкому поведению черни и поставить их на место или поскорее уйти, чтобы избежать неприятностей, но молодой человек придерживался широких либеральных взглядов. «Уснул он, что ли, подери его, черт!» — громко выразил он свое недовольство. «Дык ведь он и ента!» — сидевший рядом с вожаком подельник решил завести разговор. «Отошел по хозяйству!» Нарочито угодливый, даже любезный тон его речи контрастировал со злой ухмылкой, показавшейся на щербатом лице. Ходить вокруг да около мужик не стал и тем же тоном прямо заявил.
1: «А вашей милости, если угодно чего поесть, дальше ехать надо. Там по дороге будет где».
2: «А что же вы сидите?»
0: Путешественник благоразумно принял условия игры и предложенный ему выход. Дело, отправившее его в дорогу, было несоизмеримо важнее поучения мужланов и даже со всей очевидностью сорванного уже обеда, но уйти из кабака он хотел сам, уважительно и без спешки.
1: Так сказывали к вечеру вернуться. Вот сидим ждем. Нам спешить без надобности.
0: Передавайте хозяину, что никакой он не хозяин, если гостей не встречает, а изрядный болван. Молодой человек еще раз оглядел собеседников, встретился взглядом со стариком и улыбнулся, обнажив белые зубы.
2: А выдастся случай, я и сам его просвещу на сей счет.
0: Путешественник развернулся и вышел из кабацкого полумрака на свет. Выяснилось, что он успел обзавестись последователями.
3: «А вы, барин, куда едете-то?»
0: Татарин прислонился к дверному косяку и крутил в руках нож.
1: «Может, вам и подмога нужна попутная? А то ведь места-то у нас дикие, разбойников много!»
0: «Замучаются пыль глотать!» Жестко ответил молодой человек, раздосадованный несостоявшейся трапезой, и, положив себе при оказии разобраться с этой странной ватагой, велел кучеру трогать. Имение, куда направлялся экипаж, находилось недалеко, и путешественник, которого подгоняли мысли о возможных результатах поездки, решил следовать далее без остановок. Карета ехала по Энской губернии, славной пасторальными видами, патриархальными нравами местного крестьянства и твердой губернаторской рукой, насаждающей порядок и одаряющей щедротами. День был солнечным, безветренным и утомляюще душным. Разлитая в воздухе теплынь, более подобающая жаркому июлю, нежели последней декаде августа, теперь оседала в пожухнувшей траве и клонила в сон. Солнце близилось уже к горизонту. Начинался закатный час, равноудаленный от дневных хлопот и ночных тревог. Дорога ложилась под колеса, верстовые столбы скоро сменяли друг друга, и около полуночи экипаж прибыл в имение. Несмотря на поздний час, здание господского дома в усадьбе светилось яркими огнями. Путешественнику приятно было бы думать, что огни и слышимые звуки хозяйственной суматохи имеют непосредственное отношение к его персоне, но он знал, что сейчас в дворянском гнезде были гости и поважнее. Впрочем, его ждали. Когда карета подъехала к парадному крыльцу, навстречу ей вышли две фигуры. Та, что была пониже и поплотнее, бросилась к молодому человеку, едва он вышел из экипажа, и заключила в крепкие объятия. Облобызавшись с дороги, они отступили на шаг, чтобы окинуть друг друга цепкими взглядами.
2: «Ну, здравствуй, Аркадий!» — проговорил путешественник. «Не думал, что свидимся».
4: «Да, удивил ты нас своим сообщением. И обрадовал, конечно».
0: Встречавший улыбнулся.
4: «Рад видеть тебя в добром здравии. Пойдем же в дом».
0: Он распорядился относительно багажа, и державшийся до сих пор поодаль слуга расторопно подхватил дорожную сумку и медицинский саквояж новоприбывшего.
2: «Все ведь в сборе уже?» — уточнил молодой человек.
4: «Все-все, да нас немного. Главное, сам Федор Кузьмич пожаловал».
0: Аркадий особо выделил самого голосом, выразив крайнюю степень почтения.
4: «Отдохнешь с дороги?»
2: «Отдыхать потом будем. А пока дело надо делать. Да и негоже такую почтенную компанию заставлять ждать».
0: Он усмехнулся.
2: «А то ведь заскучают, господа!»
0: Аркадий велел лакею снести вещи в гостевую комнату и предложил следовать за собой. Скучающих господ в зале было трое. Николай Петрович, хозяин имения, выглядевший чуть увеличенной и изношенной копией Аркадия, встал, чтобы поприветствовать гостя.
1: «Что же, рады, стало быть, дорогому другу!»
0: Голос его был искренне радушен.
2: «Евгений...»
0: Он замялся, не зная, как продолжить представление.
2: «Пусть буду Васильев. Фамилию мою трепать не стоит», — ответил молодой человек. «Слухами, знаете ли, земля полнится. А у меня есть резоны в здешних краях сохранить инкогнито. Тем более, что я здесь не единственный, кто скрывает свою персону».
0: Васильев посмотрел на сидевшего в углу старца благообразного вида. Тот опирался на посох, положив на него руки, и старательно изображал перехожего калику. Выходило плохо. Старец кивнул, приветствуя Васильева, но промолчал.
1: «Федор Кузьмич оказал нам честь, посетив наши края и наше имение», — объявил Николай Петрович. «А с братом моим вы уже, стал быть, знакомы».
2: «Знаком», — подтвердил Евгений. «Хотя события, последовавшие за нашим с Павлом Петровичем знакомством, нельзя признать располагающими к дальнейшему общению.
4: Что бы там ни было между нами в прошлом,
2: Павел Петрович отложил сигару и встал из-за стола, так как счел нужным прояснить свою позицию относительно упомянутых событий. «Лондонские коллеги рекомендовали вас наилучшим образом и просили отнестись к вашим словам со всевозможным вниманием. А потому, господа...» Он со свойственным ему изяществом поклонился в сторону старца. «Можете быть уверенными, что на мое мнение это не повлияет». Николай Петрович вздохнул с облегчением и, завидев слугу с любопытством замершего у открытых дверей, поспешил организовать для гостей чаепитие.
1: «Приготовь нам, Петр, чаю!»
2: Николай Петрович ненадолго задумался.
1: «Что-нибудь из улунов. Тигуанинь, стал быть».
2: Васильев осмотрелся в поисках стула и, выбрав один из числа стоявших у стены, выдвинул его на середину комнаты и уселся так, чтобы видеть и старца, и братьев.
1: «Что ж, господа, если с представлениями покончено, полагаю, мне следует перейти к сути дела. Я собрал вас здесь, чтобы обсудить некоторые вопросы, касающиеся будущности России и нашего сообщества».
2: Васильев выдержал театральную паузу, но ожидаемого эффекта от своих слов не дождался.
1: «Как вы знаете, английские друзья уполномочили меня представлять их интересы на территории Российской империи, и я надеюсь, что мы сможем принять здесь окончательное решение по тому предложению, которое...»
2: Старец откашлялся, и чуткий Николай Петрович попросил перейти к сути дела.
1: «А дело, господа, заключается в том, что нам нужно решить, какого будущего мы хотим для нас и для России. Из Англии грядут большие перемены. Там был недавно опубликован научный труд, содержание которого произвело большое впечатление на английское общество и даже породило некоторые идеи, которые коренным образом изменят наше положение. И идеи эти я всецело разделяю.
5: Об этих идеях мы с братом уже вдоволь наслушались».
2: Павел Петрович стряхнул пепел с сигары в стоявшую перед ним серебряную пепельницу в форме мужицкого лаптя.
5: «Нигилист вы известный».
1: «Нигилизм предполагает отрицание».
2: Васильев помрачнел лицом.
1: «А все, что я отрицал, умерло вместе со мной. Я дарвинист, причем убежденный».
2: На до сих пор безучастном лице старца отразилось непонимание, и Николай Петрович на правах хозяина попросил разъяснений.
1: «Суть дарвинизма, господа, заключается в том, что все живые существа на Земле, включая и человечество, и нас с вами, прошли тщательный природный отбор, который удостоверил наш статус лучших и наиболее приспособленных, сильнейших. И сейчас мы находимся на верхней ступени скала натура, являя собой совершеннейшее создание. Мы венчаем ту пирамиду, в основании которой мизгирь ловит мух в свои тенета и сам становится обедом для расторопного воробья».
5: «А на воробья, стало быть, охотится кошка!» —
2: продолжил мысль, довольный собой Николай Петрович.
5: «Складно у вас выходит!»
2: Васильев кивнул ему и продолжил.
1: «Загвоздка заключается в том, что природные процессы продолжаются, и появлению все более совершенных, удивительных форм живых существ не будет конца. Уже в следующем веке или тысячелетии может появиться новый вид, который бросит вызов нашему господству».
5: «И на этот вызов мы непременно ответим».
2: В серебряной лапоть упала еще горстка пепла.
5: «Если таков закон природы».
1: «Закон этот нам не выгоден и даже для нас опасен, а потому должен быть отменен».
2: Васильев увлекся и едва уже мог усидеть на стуле.
1: «Зашоренное у вас мышление, так новых перспектив вам не увидеть».
5: «Вот вы нам эти перспективы, Евгений, и растолкуете».
2: Николай Петрович, памятуя о прошлом, поспешил сгладить острые углы. Васильев оглядел собравшихся, позволяя им проникнуться торжественностью момента.
1: «Если мы являемся в некоторой степени результатом природных воздействий, то, может быть, есть возможности для воздействия обратной направленности».
2: Васильев и сам, впечатленный величием замысла, возвысил голос.
1: «Природа не храм, а мастерская. И что, если нам перестроить ее под себя? Создать условия, оптимальные для нашего существования, увеличить численность нашего вида».
5: «Перспективы, как я вижу, заманчивые, не поспоришь».
2: Павел Петрович кивнул, выражая крайнюю степень согласия, и отпил поданного лакеем чаю.
5: Вы, должно быть, Васильев, ждете вопросов о том, как нам этого добиться. И я вам, пожалуй, подыграю. Что же нам надлежит предпринять?
2: Васильев отставил чашку на край стола, за которым сидел Павел Петрович.
4: А нам почти ничего делать и не придется. Сила, что под нами, сама все сделает. Если мы лишь немного ослабим ее узы.
2: Это вы о крестьянском вопросе? Мужиков нам предлагаете освободить? Павел Петрович, придерживающийся не столь либеральных взглядов, как его брат, изменился в лице.
4: Не мужиков. Народ. Все вы не хуже меня знаете, как нас кормит уставший, закабаленный, безропотный крестьянин. А дайте ему свободу. Позвольте накормить себя досыта, незамедлительно улучшится и наш рацион. Снимите с него напрасные тяготы и покажите лучшее будущее для его детей, и он настрогает их целую кучу. Прирост же кормовой базы позволит в разы увеличить нашу численность. Разве не этого мы хотим?
1: «Дать мужику волю!»
2: Федор Кузьмич окатил громким басом всю залу.
1: «Еще бунтов не хватает нашей многострадальной России и царствующей династии!»
4: «Идеи эти сулят нам не бунты, а лишь усиление, могущество и власти», — ответил Васильев. «Да и нет нужды иметь в собственности людей, если мы владеем и управляем их желаниями и помыслами. А это дело нам вполне по силам!» Помяните мое слово, еще в героях у них окажемся. На то мы и отцы отечества, чтобы пасти народы и невидимой рукой управлять людскими массами.
1: Отец нашелся! Больно молод для отцовства,
2: горячился старец.
1: Да вы не знаете русского мужика. А на уме у него лишь пить да воровать. Хотя дай мужику волю, и он воровать перестанет. Начнет грабить да жечь все вокруг. И ни своей, ни чужой крови он не боится. Вам такие потрясения нужны?
4: Да что ему остается, кроме чарок да стопок? Всколыхнулся был Васильев.
2: Ваши идеи русскому человеку чужды.
4: Всю жизнь крестьянин только и делает, что ищет, кому подчиниться. И чем строже барин взыщет, тем милее мужику.
2: Павел Петрович заговорил хорошими эластическими словами.
4: В жизни он бессмысленно трепыхается, словно мошкара в солнечном луче. А раз своего смысла в его жизни нет, пусть нам послужит. Смысл ведь через свободу обретается. Хотя что они вам? Пустяк, мертвые души. А кто на самом деле мертв-то? Сказал Васильев. Помещики богатство свое не земельными угодьями, а в душах меряют. А позаботиться об основе своего благосостояния им ни милосердия, ни ума не достает.
2: Что же вы их... «До последней капли крови защищать будете?» — полюбопытствовал Павел Петрович. «Овцы они по природе своей. Смотреть не надо, что они упираются и чего они хотят. Мы для них лишь кровопийцы ночные. И в качестве высших созданий имеем право действовать в своих интересах без сострадания».
4: «Овцы сделали Англию великой европейской державой», — заметил Васильев. «И ради пользы дела пренебрегать ничем не следует».
2: Тем временем Федор Кузьмич взял себя в руки и примиряюще заявил.
1: «Вы меня поймите, я не сторонник крепостного рабства. В долгосрочной перспективе. Но сейчас это невозможно, недопустимо, преждевременно. Немедленное освобождение крестьян грозит России величайшими социальными катаклизмами и кровавой смутой». Мы должны воспитать в нашем крестьянстве моральные чувства и долг перед нами. И лишь тогда стоит нам задуматься об их освобождении. А до той поры предпочитаю видеть их в качестве овец, нежели убийц. Радоваться должны, что мы с них шерсть стрижем. Могли бы и на шубы пустить. «Из романовских овец шубы хорошо делать», —
2: блеснул практической сметкой Николай Петрович.
4: «Вы, вероятно, знаете, что и в высших кругах власти есть персоны нам симпатизирующие. Отмена крепостного права неминуема, так что перемены будут. Да, они будут постепенными, продуманными, поэтапными, но неуклонными и последовательными», — твердо заявил Васильев. «Мы будем действовать прагматично и терпеливо и создадим новую Россию. Мы все преодолеем, и будущее будет принадлежать нам. А если кто, да хоть никем не правящие правители нашей работе будет пытаться мешать,
1: Знаете что?»
2: Федор Кузьмич перебил Васильева, и его рука нарисовала в воздухе загогулину неопределенной формы и устрашающего вида.
1: «А давайте на время прекратим наш спор. Опасным вольнодумцем вы себя уже отменно зарекомендовали. Спишем это на дорожную усталость. Мне сдается, что разговора у нас сегодня уже не получится. Я думаю, что разговор этот нам сейчас и не нужен. Вы ступайте. Николай Петрович распорядится, чтобы нашего гостя покормили ужином. Вы ведь, Евгений, так и не ели с дороги. А вы, Павел Петрович, будьте любезны остаться. Есть у меня к вам дело весьма деликатного свойства».
2: Участники встречи стали расходиться. Васильев еще раз окинул взглядом комнату и остановил взор на благородного происхождения старца. Его красивая голова на белом фоне стены выглядела как голова мертвеца. Да он и был мертвецом.

0: Лакей Петр, как и обещал заботливый хозяин, ждал подле дверей в гостевую комнату. Завидев приближающегося Васильева, он принял подобострастный вид и зачем-то дернул себя за ухо, в котором поблескивала изумрудная сережка.
1: «Ждем-с», — доложил он. «Рад буду вашей милости услужить. Вы же относительно ужина. Так не извольтесь беспокоиться, все будет в лучшем виде».
0: Лакей потер привычную тонкую шею.
1: «Извольтесь в апартаменты пройти, там-с и отужинайте».
0: Наскоро перекусив, Васильев обрел благостное расположение духа и вспомнил события минувшего дня. Он понебратски шлепнул Петра, побледневшего от проявления барской любви, по плечу. «Скажи-ка мне, Петр», — вальяжно вымолвил молодой человек, — «что тут за шайка бродит? Шапки ни перед кем не ломают». Он как мог описал встреченных им мужиков, и слуга от возможности угодить барину расплылся в довольной улыбке.
1: «Да как не знать? Их в наших краях все знают!»
0: Петр рад был выслужиться.
1: «Трифон у них верховодит! Он у нас за героя!»
0: Васильев кивнул, поощряя лакея продолжить рассказ.

0: везде был, и в Сити, и в Решите. Партизанил, когда француз пришел, а потом к регулярной армии прибился. Вроде сына полка у них был. Родителей у него не было, сиротой рос. Так он с ними до самого Парижа дошел. Посмотрел, значит, на их красивую жизнь.
1: Петр с завистью вздохнул.
0: Через это и пострадал. Заболел Трифон там, верфь, воль, не помню, барин. Он название сказывал, да я забыл. И мужиков заразил. Теперь вот себе подобными по округе, как вы изволили метко подметить, шляется. И внучка своего немого таскает с собой. У того мамка здесь в усадьбе померла по малокровию, а отца и не видел никто. Теперь вот вместе гуляют, а я с ними по барским поручениям сношаюсь. Люди они дикие, но если подсобить, в чем требуется, да за хорошую плату. Хорошо их знаю.
1: Васильев жестом остановил монолог, а потом придал ему другое направление. «И как тебе, Петр, новая служба?»
0: «Интереснее стало, барин. От обязанностей прежних меня освободили, я же теперь доверенное лицо».
1: Петр схватил непокорный вихор, сплюнул в ладони, старательно пригладил и без того зализанную прическу.
0: «Большие я у этой службы для себя вижу перспективы».
1: «И не в тягость?» — поинтересовался Васильев.
0: «Тяжело, не жрамши, землю пахать, а такая служба!»
1: Лакей снова подергал себя за ухо.
0: «Сам бы себе завидовал, если б знал, что бывает такое!»
1: «Вот и ступай пока. А завтра меня разбудишь к трапезе». Васильев прилег, не раздеваясь, на кровать, но сон не шел ему. Он побыл немного в одиночестве, а затем резко поднялся и отправился искать Аркадия. Народ в усадьбе еще не спал, видимо, привыкший к барским ночным бдениям. Дворовые бегали по каким-то хозяйственным надобностям. Аркадий с крыльца наблюдал за ними, опершись на деревянные перила. Васильев встал рядом.
2: «Не думал я, Аркадий, что свидимся с тобой», — повторил он.
1: «А видишь, как оно вышло?»
2: «Да я и вовсе думал, что ты уж на том свете. А ты, значит, выкарабкался?»
1: Аркадий обратил к нему свое бледное лицо. Они постояли немного в тишине, затем Васильев легко откашлялся.
0: «Я, Аркадий, пожалуй, пройдусь».
1: Он сошел с крыльца и скрылся в темных аллеях. Размышляя о переговорной тактике, он незаметно для себя забрался в самые глубины сада. Послышалось тихое шевеление трав, и на тропу прямо перед Васильевым выпрыгнула крупная лягушка. Прежняя жажда опытов давно уступила место жажде иного рода. Знать не хотелось, требовалось действовать. Он ловко шагнул вперед и придавил лягушку сапогом. Почувствовал ногой дрожание твари и надавил сильнее. Давил, пока оно не прекратилось. Затем Васильев вернулся в дом и крепко заснул.

0: Он проснулся вечером, бодрый и посвежевший. Пообедав с помощью Петра, Васильев прошел в залу, где уже хозяйничал Николай Петрович. Прежде он не уделил месту встречи внимания и теперь решил осмотреться. Заметно было, что просторное помещение совсем недавно приводили в порядок. Полы свежевыкрашены, высокие потолки ладно побелены. Должно быть, Николай Петрович занялся приготовлениями сразу после того, как английское и российское общество согласовали дату и место встречи и кандидатуру посланника. Васильев подошел к книжному шкафу, надеясь узнать что-то новое о хозяевах дома. В ожидании собеседников он наугад пролистал несколько книг. За спиной деликатно кашлянули. Николай Петрович просил обождать еще несколько минут. У Федора Кузьмича возникла насущная потребность наскоро переговорить с Павлом Петровичем, причем обязательно в уединении. «Вот вы умные книги читаете!» Васильев потряс в руках дряхлое издание Вольного экономического общества. «Господина Нартова статья о посеве леса вся в карандашных пометках. А результат где? Где посадки? Ни деревьев, ни леса не вижу». Он для убедительности махнул рукой в сторону окна, где место леса занимали широко раскинувшиеся луга. «Очень красноречиво! Давно известно, что в России знанием, намерением и действием трудно свести знакомство друг с другом».
1: «Помилуйте, Евгений!»
0: — горячо запротестовал хозяин имения.
1: «Вы же понимаете, что для нас это соображение имеет стратегический характер. Нам же обзор и простор нужен!»
0: Васильев смутился, осознав, что попал в собственные силки, и попросил чаю.
1: «Сегодня без чая»,
0: — столь же смущенно ответил Николай Петрович.
1: «Федор Кузьмич так распорядился».
0: В залу вошел старец. За ним следовал Павел Петрович, сменивший прежний костюм джентльмена на славянофильскую венгерку. «Господа», — начал Васильев, — «подозреваю, что вчера я невольно ввел вас в заблуждение. В таком случае прошу меня извинить. Сбился с толку. А вопрос, который мне поручено обсудить, касается русского крестьянства лишь в той степени, в которой оно является силой для предстоящих преобразований. Именно грядущие изменения являются предметом нашей встречи и, я надеюсь, наших договоренностей». Он продолжал, оглядев собеседников и убедившись, что к его словам прислушиваются.
1: «Взгляните вокруг! Разве что-нибудь стоит прочно? Стоит нам дать толчок развитию наук и механизмов, и весь мир придет в движение. Он будет перестраиваться наново, что избавит нас от назойливой опеки окружающей среды. Сначала мы захватим ее всю, не оставив на картах ни одного белого пятна, а затем обустроим по собственному вкусу. Для этого нам потребуется много рабочих рук и умов. Пусть все совершат люди. Они будут действовать, не зная тех сил, которые приводят их в движение, и не различая той цели, к которой они влекутся. А мы пожнем плоды их трудов и насладимся их вкусом».
0: Васильев посмотрел на Федора Кузьмича.
1: «Действия европейских обществ уже привели к взлету науки и промышленности. А мы по-прежнему ютимся в своих лачугах из бревен и соломы. Пора воспрянуть и действовать! Английское общество ожидает, что российские коллеги присоединятся к их плану, всячески содействуя прогрессу и модернизации».
2: «Судьбы мира вы заранее предрешили», —
0: не стал спорить Федор Кузьмич.
2: «А что же Отечество? А как же благо России, в отцы которой вы набиваетесь?»
1: «А что Россия? Я полагаю, в новом мире эта любовь к своим гробам неминуемо станет бесполезным пережитком», — ответил Васильев. «Нам надлежит встать над национальными границами ради общего блага».
3: «Позвольте, цель вы предлагаете славную», — присоединился к разговору Павел Петрович. «Однако пути к ней неисповедимы. А нам необходимо понимать, где мы есть, куда ведет нас исторический путь, что будет за несколькими ближайшими поворотами. Чтобы не оказаться нам с этими идеями в глухом закоулке на сырой грунтовой дороге».
1: «А вы взгляните на это с другой стороны», — предложил Васильев Павлу Петровичу с опасной улыбкой. «Если мы не последуем примеру наших дальновидных коллег, сменится несколько людских поколений, и отсталая Россия превратится в страну дикой охоты».
2: «И все же спешить не стоит», — заключил Федор Кузьмич. «Когда впереди еще столетие, можно спокойно ждать и не торопиться. Спешка и необдуманность в деле реформаторства не раз в нашей истории приводили к трагическим последствиям. Нам нужны стабильность и развитие без застоев и революций, а иначе овчинка выделки не стоит».
1: «Право слово!» — снова начал горячиться Васильев. «Складывается впечатление, что в русской крови есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс! Ничего такого не чувствовали?» — поинтересовался он.
2: «Это для англичан все игра. А Россия — сила мирового масштаба!»
3: Федор Кузьмич заметно рассердился.
2: «И не считаться с нами нельзя! Все-таки растянулись от Одера до Берингова пролива!»
1: «А тогда я вас спрошу, где наши мудрецы? Где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал? Кто за нас думает теперь? Это вам не в яралаш играть. Реализация озвученных мною планов — дело решенное. И цель нашей встречи — договориться о совместных и согласованных действиях. А вы по извечной российской традиции все сводите к силе и хотите посмотреть, кто кого одолеет», — с горечью высказал Васильев. «Договариваться надо, а не силой мериться. Ошибка и беда России не в том, что она считает себя силой, а в том, что она считает себя главенствующей силой».
3: «Таковы, значит, предложения, и таков в самом общем виде план действий», — резюмировал Павел Петрович. «И кто же его, помимо ваших английских друзей и наставников, разделяет?»
1: «Тут значение имеет не кто разделяет, а кто и когда будет реализовывать. Впрочем, назову Александра Ивановича. Он сейчас в Лондоне и готов бить в колокол. Будет поддерживать публично, насколько это в его силах. И граф вам небезызвестный».
3: Васильев двинул головой в сторону старца. Федор Кузьмич оживился более чем за все время разговора.
2: «Вам следовало упомянуть об этом сразу и без промедлений. Ответьте, где вы встречались с его представителями?»
1: «Видел графа собственной персоной», — несколько резко ответил Васильев. «Заезжал в гости по его личному приглашению. Так что мы теперь с ним, можно сказать, приятельствуем. Граф просил вам засвидетельствовать его почтение. Благодарит за последовательную позицию по балканскому вопросу и русско-турецкую кампанию».
2: «Он известен как игрок опытный, стратегически мыслящий и дальновидный».
3: Федор Кузьмич стал размышлять вслух.
2: «И что же он намерен предпринять?»
3: Старец был искренне заинтересован.
1: «Граф наши идеи всецело разделяет». Видно было, что Васильеву доставляет удовольствие вытаскивать из рукава козырного туза. «И полностью поддерживает».
3: В иной момент разговора Васильевское «наше» не прошло бы мимо его собеседников незамеченным. Но сейчас Федор Кузьмич был увлечен вновь открывшимися обстоятельствами, а Павел Петрович то посматривал на большие настенные часы, то вытаскивал из кармана золотой брикет. Что касается Николая Петровича, то он, как и прежде, почти не принимал в беседе участия, избрав для себя роль радушного хозяина.
1: «Он даже планирует в ближайшее время перебраться из своей трансильванской глуши в Лондон, чтобы быть в центре разворачивающихся событий».
2: «Что ж, я дам распоряжение русскому консулу о всемерном содействии».
3: Федор Кузьмич заходил по комнате.
2: «Если он решит отправиться морским путем, мы поможем ему быстрым кораблем и надежным капитаном».
3: Старец остановился напротив Павла Петровича.
2: «Стоит ли в таком случае нам торопиться с превентивными мерами? Мы могли бы вступить с графом в переписку для выяснения всех обстоятельств и его мотивов, и уже после принимать решение о способе действий».
3: Павел Петрович стоял, демонстрируя превосходную военную выучку. Он начал было отвечать, когда в дверь постучали. Следом за громкими тревожными звуками в залу ворвался запыхавшийся лакей подшалевшего вида.
1: «Покорнейше прошу прощения!»
3: От волнения усовершенствованный слуга забыл свой новомодный говор.
1: «В докторе срочная надобность!»
0: Он посмотрел на удобно расположившегося в кресле Васильева и старца, который обменялся быстрыми взглядами с Павлом Петровичем.
4: «Жару, мальчонки! Вы его видели? Да я вам рассказывал! Мечется в горячке, кожа горит, хрипит да молчит. Как бы ни случилось чего, ничего ведь не помогает. Хотели уже за священником посылать, да я про вас вспомнил. Доктор же у нас есть! Уж не обессудьте, не дайте пропасть мальцу!»
0: Петр закончил скороговорку и перевел дух. Васильев кивнул ему и поднялся. «Господа, обстоятельства вынуждают меня временно вас покинуть». Он едва ли не выхватил шляпу из рук подавшего ее Николая Петровича. «Вижу, дела наши пошли на лад. Надеюсь, мы обо всем договоримся по моему возвращению». Федор Кузьмич невразумительно кивнул, то ли отпуская Васильева, то ли соглашаясь с ним, и проводил взглядом широкую спину доктора.
2: «Договоримся по возвращении», — повторил старец и посмотрел на Павла Петровича. «Дело решенное».
0: Между тем, Васильев, выслушав сбивчивые извинения Петра за то, что прислали за доктором не экипаж, а телегу, и объяснение, какой он, доктор, их великодушный добродетель, уже отправлялся в путь. Полная луна, повисшая в звездном небе, освещала им дорогу. Прохлада ночи забралась под модный костюм Васильева, и он уже пожалел, что не захватил с собой ничего потеплее, ничего покрепче. Тишину нарушал только скрип плохо смазанного колеса. Даже болтливый обычно Петр молчал и сидел недвижимо, лишь изредка подергивая вожжи. Васильев погрузился в размышления, и думал он тяжело и упорно, будто корчуя мертвые старые пни. Прибыли вскоре. Старик жил бирюком, изба его, крытая соломой, стояла у оврага поодаль от деревни. Васильев подхватил свой медицинский саквояж, пока лакей возился с каким-то длинным ящиком, должно быть, порядочного веса. Доктор вошел в темные сени, куда пробивался робкий свет лучины, и громогласно вопросил: «Где мальчик? Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого...» От открывшейся его глазам картины он замолчал на полуслове, но вряд ли успел осознать это до того, как ему нанесли первый, еще не смертельный удар.

0: Барин, он личной аудиенции просит.
1: Передай, что сейчас выйду.
2: Павел Петрович смочил лоб одеколоном и подхватил массивную трость с серебряным набалдашником. Разговаривать с чернью он не умел и не любил. Да и не понимал он ее никогда. Но дело было исключительное. Павел Петрович вышел на крыльцо для слуг. Было еще темно, мертвенно-бледный лунный свет истончался, растратив силу. Стоял тот предрассветный час, когда природа засыпает, давая недолгий покой дневным и ночным тварям. Российский джентльмен вдохнул воздушной свежести и снизошел до Трифона. Тот стоял с непокрытой головой, собрав в кулак бороду и, озираясь по сторонам, переминался с ноги на ногу.
3: «Дело сделано, барин. Пора расплачиваться».
2: «Как положено, 30». С легкой улыбкой спросил Павел Петрович, отсчитывая монеты и не отводя пристального взгляда от неожиданно побагровевшего мужицкого лица.
3: «Осинушек окрест нет», —
2: не впопад ответил Трифон, пока монеты ссыпались с барской белоснежной ладони в холщовый мешочек.
3: «Далече ходили».
2: «Ладно, ступай». Разговор уже надоел Павлу Петровичу, и он взмахом указал мужику идти прочь.
3: «Согрешил я». «Да и у вас, баре, руки и уста все в крови. Нам доктор сказывал перед тем...»
2: Трифон запнулся.
3: «О ваших порядках».
2: И тут руки мужика удивили Павла Петровича. Одна из них, но не та, которой следовало бы, с маленьким тугим денежным мешком, а другая скользнула за пазуху и выскочила наружу, потянув за собой деревянный кол. «Острый», — успел заметить Павел Петрович за мгновение до того, как что-то юркое зло укусило его. Мимо внутрь скользнули быстрые серые тени.

Дом горел, подожженный из подветренного угла по всем правилам партизанской науки. Вид огня обычно тревожил старика. И сейчас Трифон сидел к пламени спиной и старался унять ломоту в костях. Его стая, не нуждавшаяся в наставлениях вожака, довершала дело. Мальчик, потрясенный и пережитым и увиденным, тихо присел рядом. Старик положил руку, вновь почти безволосую, на плечо внуку и притянул его к себе, обнимая. Хотелось выть от неизбывного и, казалось, беспричинного горя, но Трифон сдержался. Он поднял глаза и посмотрел на кем-то расстеленное над ними бескрайнее небо, уже порванное вдали красными рубцами зари.

0: Леонид Каганов, «Сирусянка». Звонок раздался в 5 утра, и я не сразу понял, что это звонок, а потом не сразу нашел коммуникатор. Звонок умолк, и я опять провалился в глубокий сон, но через минуту коммуникатор ожил снова. «Слушаю!» — прохрипел я, чувствуя, как голосовые связки встали поперек горла и перехлестнулись.
1: «Алекс!»
0: — раздался знакомый голос, и сразу появилась картинка.
1: «Я прилетела, Алекс! Представляешь, я прилетела!»
0: «Женя?» — удивился я, натягивая простыню, чтобы не сверкать перед коммуникатором волосатой грудью.
2: «Женечка, ты где?»
1: «Как где? Под Москвой, в Галактическом порту. Ты получил мою мыслеграмму?»
0: «Нет».
2: «Я так и знала».
3: «Женечка, тебя встретить?»
0: Остатки сна улетели. Мозг начал соображать, и даже голосовые связки расправились.
3: «Погоди, дай прикинуть. Если я сейчас подниму флайер и закажу траекторию до порта, будут там только через час».
1: «Ни в коем случае», — перебила Женечка. «Никаких флайеров. Я сама прекрасно доберусь. У вас тут что-нибудь ездит?»
3: «Конечно», — удивился я. «Ездит и летает. Всегда летало».
1: «У вас не опасно в такое время садиться в такси?»
3: «Насчет такси не знаю, они денег много хотят, но в рейсовом аэробусе почему же опасно?»
2: «У вас же на земле живут террористы», — вздохнула Женечка.
0: «В такое время они всегда спят», — пошутил я.
1: «А во сколько просыпаются террористы?» — спросила Женечка абсолютно серьезно и, не дождавшись ответа, деловито продолжила. «Ладно, попробуй добраться. Ты живешь все там же, в своей глуши?»
3: «Почему глуши? Третий округ застройки, 20 минут от центра».
1: «Все в той же крохотной квартирке? Ладно, встречай».
0: Она ослепительно улыбнулась, и коммуникатор погас. Я вскочил, торопливо умылся и понесся в маркет за продуктами.

0: Когда домофон пискнул и появилось лицо Женечки, на столе уже стояли салаты, а в термопрессе аппетитно шкварчала мясная заморозка с овощами. В вазочке торчал букет тюльпанов. Я уже не помнил, какие цветы она любит. Купил на всякий случай.
1: «Может быть, ты меня все-таки впустишь?» — произнесла Женечка так сухо, что я вздрогнул.
0: «Конечно, проходи».
2: Послышался гул, и в дверном проеме сперва показалась классическая сумка-сирусянка на гусеничном ходу, а за ней вошла Женечка. За эти 6 лет она почти не изменилась. Такая же тоненькая, курносая и веснушчатая. Вот только лицо оказалось бледным.
1: «Алекс, ну это полный кошмар», — заявила она с порога, и голос ее дрогнул. «Не знаю, как вы с этим живете».
0: «Что случилось?» — испугался я.
1: «Ничего особенного», — произнесла Женечка, сдернула накидку и, не глядя, бросила за спину.
0: Накидка упала на коврик прихожей, звякнув пряжками. Женечка испуганно обернулась.
1: «Ах да»,
0: — с отвращением произнесла она.
1: «У вас же и вешалки не подхватывают. Как я могла забыть?»
0: «Что случилось, Женечка?» Я шагнул к ней.
1: «Ничего. Ровным счетом ничего».
0: Она поджала губы и вдруг выпалила.
1: «Сперва лайнер заходит на орбитальную платформу под прицелом этих ужасных противометеоритных пушек. Я думала, Земля на военном положении. Думала, у вас война. Думала, вот-вот и...»
0: «Постой, но как же иначе? Это же для твоей безопасности, ведь метеориты...»
1: «Для безопасности? Для безопасности вести сурусянский крейсер под конвоем метеоритных пушек? А длиннющая очередь к таможенному терминалу тоже для безопасности? Мимо полицейских роботов, вооруженных бластерами?»
0: «Женечка, но ведь на любой транспортной станции должна быть охрана. Они же именно тебя защищают.
1: А толкотня в посадочном блоке тоже должна быть. А хамство в маркете?»
0: «Хамство? Ты побывала в маркете?»
1: «Да, я зашла в маркет в порту, чтобы купить воды. И меня моментально обхамили».
0: «Кто?»
1: «Уборочный робот».
0: «Как это?» — растерялся я.
1: «Он сказал, если вы закончили свой выбор, пожалуйста, пройдите к кассовому столу. Представляешь?»
0: «И что?»
1: «Как что? Я гражданка Сириуса. Я высший примат. У меня галактический паспорт. Как смеет этот бак со щеткой мне указывать, чем мне заниматься?»
0: «Ты ему так и ответила?»
1: «Разумеется. Какое его вообще дело, закончила я выбор или нет? Это мое приватное дело».
0: «Тише, тише, Женечка».
1: «Это мое право торчать в маркете хоть всю жизнь. И вообще, что за командный тон? Что за указание?»
0: «Ну, может, ты стояла в проходе, а ему надо было проехать?»
1: «Это его проблемы. Он робот, я примат. Во что превратится цивилизация, если каждая щетка начнет указывать, куда пройти? Где здесь ванна, черт возьми, в твоем доме?»
0: «Где обычно?» Я вздохнул, отступил на шаг и махнул рукой. Женечка скрылась за дверью ванной, долго возилась за щелкой, долго плескалась в воде. Лишь один раз сквозь плеск глухо донеслось:
1: «Это теперь называется ванной?»
0: Я ждал на кухне, меланхолично выдирая из ближайшей миски с салатом длинные ростки сои. Вышла она уже более спокойная и румяная. Прошла на кухню и села.
1: «Я прилетела на Землю всего на 5 дней», —
0: доверительно сообщила Женечка.
1: «Меня никто не встретил. Ни ты, ни Лизавета, ни Ганс. Никто из нашего колледжа».
0: «Ганс вообще-то в Гренландии 2-й месяц», — пробормотал я. «У них съемка, а Лизавета сейчас много работает, она же...»
1: «Я знаю», — отмахнулась Женечка. «Ганс мне писал. Но впечатление складывается».
0: «Ты голодная?» На всякий случай я пододвинул к ней вазочку с салатом.
1: «Этим вы питаетесь?»
0: Женечка брезгливо уставилась на пеструю салатную стружку. «Это настоящие овощи», — объяснил я. «А сейчас будет мясо».
1: «Мясо? Мясо земных животных?»
0: Она брезгливо поджала губы.
1: «Нет, спасибо».
0: Я потупился. Женечка помолчала, а затем ободряюще хлопнула меня по руке.
1: «Ну ладно, тебе ладно», — произнесла она своим прежним голосом. «Зато я привезла тебе в подарок настоящий йосо для коктейля. У вас же нет йосо».
0: «Почему нет?» — я обернулся к холодильнику. «Йосо — это ведь кислородное желе?»
1: «Нет», — покачала головой Женечка. «Йосо — это сирусянское кислородное желе. Ты попробуешь и поймешь разницу».
0: «Спасибо», — поблагодарил я. «Ну, да бог с ней, с едой. Расскажи лучше, как ты? Какими судьбами здесь?»
1: «Все расскажу», — улыбнулась Женечка. «Что за земная суетливость? На Сириусе есть такое правило. Раз в 6 лет социальный улей дает женщине васо на посещение родимого погребия?
2: Погребия?
1: Как это по-вашему? Семейный склеп, где соты замороженных останков предков.
2: Кладбище, что ли?
1: Да, кладбище. И это священное право каждого гражданина Сириуса, независимо от того, где находится погребие. Поэтому мне оплатили звездолет в оба конца. Представляешь, какая это дикая сумма. Полжизни работать. И вот я здесь.
2: Как это здорово, воскликнул я. Так по тебе соскучился. Расскажи, как живешь, где работаешь? Как Пашка? У вас детей пока нет?
1: Ну...
2: Женечка задумчиво опустила вилку в салатницу и поковырялась в овощной стружке.
1: Мы пока не работаем, а учимся. Жилище и продуктовую корзину нам оплачивает благотворительный фонд иммиграционной общины. Право на детей нам пока не дают, разумеется. Это надо заработать.
2: Но вы не работаете.
1: Говорю же тебе, мы учимся.
2: Все 6 лет, удивился я.
1: А как ты думал?
2: Женечка вскинула брови.
1: Там и по 20 лет учатся. Это здесь все примитивно. А там все по-другому, на самом высшем уровне. Понимаешь? Там очень высокая технология. Один лишь сирусянский язык — это такая мощная штука.
2: Ты уже свободно говоришь, поинтересовался я.
1: Ну, что значит свободно? Свободный сирусянский язык может знать только сирусянка. Ты же знаешь, человек не владеет магнитной и световой модальностью. У нас органов таких нет. Поэтому только звуковая модальность. По крайней мере, сирусянки меня понимают, когда я что-то начинаю говорить.
2: А ты их?
1: Я их только письменным.
2: Ясно. То есть ты пока не работаешь?
1: Нет, но у нас есть суточная трудовая обязанность. Нам за нее начисляют баллы. Но это не работа по специальности. Это... Как бы тебе объяснить? Это вроде учебного труда. Называется курс социальной занятости. Ты приходишь на рабочее место и занимаешься занятостью.
2: Чем, прости?
1: Занятостью. В смысле, какой-нибудь работой. Это не так просто объяснить. Технологии Сириуса слишком высоки и многоплановы. Представь, что у тебя в руке влажная тряпка, и тебе надо протереть пыль с витражей.
2: Это ваш труд, изумился я.
1: Нет же!
2: Раздраженно топнула ногой Женечка.
1: Не перебивай, просто представь. Представил? А теперь представь, что это надо делать не с пылью, а с информацией.
2: Как это?
1: Я же говорила, ты не поймешь. Там нет грязной работы, как вы здесь привыкли. Там нигде не пылинки. Это все убирают роботы. Зато много самой разной работы с информацией за терминалами. Тряпка и витражи – самая подходящая аналогия. Так нас учат на курсах первой адаптации. После курсов первой адаптации начинается учеба. Ну, а устроиться на настоящую работу там очень сложно. Надо знать язык и всю систему ТАЙ.
2: 8000 правил ТАЙ? Я читал об этом.
1: 8302. И сочетание.
2: И Пашка тоже не работает? Он ведь все-таки магистр кибербиологии.
1: На Сириусе эти ваши земные магистры ничего не значат. Там абсолютно другая кибербиология. А Павел, он же мужчина. По сирусянским законам самец не должен работать и покидать семейный очаг.
2: Как вообще никогда не покидать? Я опешил.
1: Разумеется, в переносном смысле. Разумеется, там цивилизованное общество, мы выходим из дома часто, в клуб земной диаспоры ходим, на концерты ходим, друзей навещаем, ездили на экскурсии несколько раз, но по улицам ходить мужчине, тем более одному, без самки, там это не принято.
2: А что такое, насторожился я? Изнасилуют? Или в тюрьму посадят? Женечка поморщилась.
1: Алекс, ты дикарь. Я же не сказала «запрещено», верно? Я же не сказала «опасно». Я сказала «не принято».
2: А в чем разница?
1: Во всем! Вот ты сможешь обмотаться бинтами с ног до головы, как мумия, и пройтись по центральным улицам Москвы? Сможешь, никто тебя в тюрьму за это не посадит. Но смотреть будут, как на больного, и шарахаться.
2: Ясно, кивнул я. Мяса уже не хотелось.
1: Ой, чуть не забыла, всплеснула руками Женечка. Сначала покажу самое главное.
2: Она пошла к своей сумке, долго в ней копалась и вернулась с большим старомодным планшетом.
1: «Я же привезла показать фотографии», — сообщила она, включая планшет.
2: Планшет прогревался долго. Изображение оставалось плоским, и трехмерный объем выпячиваться не спешил. Но все-таки глубина прорезалась, картинка обрела смысл, и тогда я увидел что-то напоминающее египетскую пирамиду, уходящую острой верхушкой под облака. Затем выяснилось, что пирамида состоит из квадратиков и опоясана колоссальной сетью лестниц.
1: «Дом, где мы сейчас живем», —
2: торжественно сообщила Женечка и вопросительно заглянула мне в лицо. «Красиво», — аккуратно похвалил я.
1: «А ты думал», —
2: усмехнулась Женечка и ткнула пальцем в дальний бок пирамиды.
1: «Вот эти 2 сота наши».
2: «Сота?»
1: «А как, по-вашему, балконы, Нет, окна. Окна-балконы. Ладно, это только начало. Смотри.
2: Женечка нажала кнопку, и изображение сменилось. Комнатка из пористого цемента с покатым полом в виде чаши, на дне которой чернела дырка. Из стены рядком торчали четыре блестящие трубки, каждая из которых оканчивалась коробочкой, напоминавшей электронный будильник. Над каждой трубкой висело по полотенцу.
1: «Наш санузел в доме», — объяснила Женечка. «Вода горячая, холодная, теплая и техническая».
2: «Туалет или ванна?» — уточнил я.
1: «Это санузел», — с ударением повторила Женечка. «Во всей обитаемой вселенной одни лишь земляне строят ванну и туалет раздельно».
2: «А это что?» Я заинтересованно ткнул пальцем в будильник.
1: «Счетчики, разумеется. Ведь цена воды разная в зависимости от биржевого курса, времени суток, сезона года, фазы лун».
2: «Ух ты, как интересно! Можешь увеличить?»
1: «На этом планшете фото не увеличивается», — отмахнулась Женечка. «Какая разница? Дальше еще интереснее будет. Вот смотри, вот это наш самоход. Мы на нем ездим в мегаполис. Видишь, какие гусеницы широкие? Мы специально выбирали с самыми широкими гусеницами. Он чуть дороже, зато считается, что они меньше стирают настил гаража, поэтому ниже аренда. В итоге получается выгодно».
2: Когда фотографии закончились, первые лучи солнца уже пробивались сквозь жалюзи. Женечка бережно спрятала планшет в прозрачной пакетике и убрала в сумку.
1: «Как странно», — сказала она, подходя к окну и сладко потягиваясь. «Всего одно солнце. Вам его хватает?»
0: Леонид Каганов. Сирусянка. Окончание. Она обязательно решила пройтись по центру Москвы. Честно говоря, я не очень понимаю, какой интерес бродить по центральным проспектам, если ты в этом городе родился и вырос. Но, наверное, после 6 лет на Сириусе хочется именно этого. Вдобавок Женечке нужен был музыкальный магазин и аптека. Ей надавали всяких поручений. Я хотел поднять свой флаер, но Женечка в ужасе помотала головой и наотрез отказалась лететь. И мы поехали на подземке до универмага, а дальше пошли гулять пешком. Женечка удивленно осматривалась.
1: «Ну вы отгрохали тут за эти 6 лет», —
2: наконец признала она. «Где?» — рассеянно оглянулся я.
1: «Ну вот, например, что это за золотой шар висит над проспектом? Голограмма?»
2: «Это? Да нет, кафешка просто такая автоматическая на один столик. Зеленый глазок, значит, свободно. Хочешь кофейку?»
1: «Целая кафешка ради одного столика?»
2: Женечка с подозрением прищурилась.
1: «Нас туда не пустят. Или у тебя ценный статус в земном обществе?»
2: «Пустят, пустят, куда денутся?» — улыбнулся я, поднимая руку и призывно щелкая пальцами.
1: «Это, наверное, дико дорого», — засомневалась Женечка.
2: «Да вполне нормально, обычная кафешка. Я угощаю, разумеется».
1: «Нет, это я угощаю», — с вызовом ответила Женечка.
2: Золотой шар плавно опустился к тротуару и выбросил пандус. Мы поднялись внутрь, сели за столик и выбрали сорт кофе. Шар взмыл в воздух, плавно поворачиваясь в обзорном режиме. Женечка, как зачарованная, уставилась в тонированное выпуклое стекло на город, плывущий внизу.
1: «Ну а что нового выпустил Майк Задди?» —
2: наконец поинтересовалась она, переводя удивленный взгляд на сахарницу.
0: «Кто, прости?»
1: «Майк Задди!»
2: «Что-то знакомое. Я почесал нос. Это из реалити-шоу ведущий?»
1: «Ты с ума сошел?»
2: Женечка оторвала взгляд от кнопки сахарницы и уставилась на меня.
1: «Это певец знаменитый. Помнишь, мы в колледже слушали, танцевали, помнишь? Я дельфин, я плыву!»
2: «А, ну конечно, Майк Задди. Я плыву, и что-то у него про солнце было».
1: «У меня есть все его записи. Так что, он ничего нового не записал?»
2: «Честно говоря, с тех пор про него не слышал. Ни по радио, ни по каналам. Надо в сети поискать о нем. Наверное же, он чем-то занимается. Осторожно, просыпешь, это сахарница».
1: «Странно. А у нас он каждый месяц бывает с концертами в центре адаптации», —
2: рассеянно пробормотала Женечка, с подозрением откладывая сахарницу.
1: «А вы сейчас что слушаете?»
2: «Это тебе лучше у Ганса спросить», — честно ответил я. «Он у нас меломан, а я, ты же знаешь, без слуха».
1: «Ганс в Гренландии», — с ударением напомнила Женечка. «А мне интересен твой эсп».
2: «Кто?»
1: «Эсп. Как это по-вашему? Нрав, мода, хобби? А вкус? Мне интересен твой вкус».
2: «Ну, не знаю даже. Ну что, ром-джаз мне нравится в последнее время».
1: «Кто это?»
2: «Их много коллективов. Это стиль такой. Там стереогармоники на компьютере рассчитаны так, что дают резонанс в ушной раковине. Я тебя включу послушать. Получается, будто звук прямо в ухе рождается. Щекочет и покалывает. Забавно, в общем. Расслабляет».
1: «Это что-то типа Бонали?»
2: «Кого?»
1: Ну, китаец такой, Бон Ли. У Пашки брат эмигрировал 4 года назад, он только и слушает Бон Ли. Мяу-ду, мяу-ду, ой ли, мяу-ду.
2: Кажется, что-то такое было, мяу-ду, я кивнул. Да, был такой хит 4 года назад. Песня года вроде. Бон Ли его зовут, говоришь? Не знал, что у него кроме этой песни еще что-то есть. Но это совсем не ром-джаз.
1: Бон Ли у нас вообще не тоже постоянно выступает с гастролями, с гордостью сообщила Женечка. Могу тебе прислать его диски.
2: Щелкнул аппарат, на столик опустились 2 чашки кофе и вазочка с чипсами. Слушай, ну а сирусянская музыка тебе как? Осторожно поинтересовался я.
1: Бесподобно, ответила Женечка. Это самая богатая музыка во вселенной. Там же все 3 модальности.
2: Постой, ну как ты ее слушаешь?
1: Только звуковую модальность, понятное дело.
2: А я вот не врубился, если честно, признался я. Скачал как-то в сети послушать, там же просто щелчки.
1: Тебе и не понять, хмыкнула Женечка. Там не просто щелчки, там очень своевременные щелчки. Каждый щелчок на своем месте. Только чтобы это понять, надо жить там, а не здесь. Ты еще не надумал?
2: Куда? На Сириус? Не, ну что ты. У меня же здесь Ленка и работа и...
1: Очень зря,
2: покачала головой Женечка.
1: Здесь нет ни перспектив, ни здоровья. У вас терроризм и экология подорванная.
2: Не преувеличивай, обиделся я. На Сириусе, скажешь, терроризма нет? Клан Шауров или как их там?
1: Шаверов. Но такого беспорядочного терроризма, как здесь, там нет,
2: твердо сказала Женечка.
1: Там все продумано. А эти ваши ужасные столкновения флайеров. Никогда в жизни не сяду во флайер на земле.
2: Какие столкновения, изумился я и махнул рукой на прозрачную стену, за которой носились 1000 шаров. Вот же летают. Да и мы, я хотел сказать, что и мы сейчас сидим во флайере и не падаем, но вовремя осекся. Похоже, Женечка думает, что автоматическое кафе — это не флайер. Пусть так и думает. Я продолжил. Во флайерах автоматическая навигация, компьютерные трассы, столкновений быть не может.
1: А сбои?
2: Исключено. Ты же знаешь, это моя профессиональная область. При сегодняшнем стандарте навигации вероятность аварии 1 на миллиард, причем лишь при условии, что пассажир грубо нарушил правила безопасности. Например, отключил блокиратор двери, чтобы...
1: Вот как, перебила Женечка. Почему же тогда 6 лет подряд, каждую неделю, как новости не включишь, на земле снова упал флайер? Почти раз в неделю, стабильно.
2: Так это же на всей земле, улыбнулся я. На всей, их же здесь 1 миллиард.
1: И что это меняет?
2: Строго одернула Женечка. «Отношение меняет», — рассмеялся я. «Отношение. Меня окружает 1 миллиард исправных флайеров, а тебя — голая подборка аварийной хроники».
1: «Ты или дурак, — сказала Женечка, — или притворяешься, или вас здесь зомбируют».
2: Мы сидели в парке. Женечка глядела на экран моего коммуникатора. Он оставался темным. Я поглядел украдкой на часы. Мне сегодня позарез надо было появиться на работе.
1: «Все-таки это Оуш».
2: Наконец произнесла Женечка, вернув мне коммуникатор. «Что?»
1: «Оуш!»
2: Она пощелкала пальцами.
1: «Как это перевести? А, свинство! Это свинство не отвечать на мой звонок!»
2: «Ну, может, у него как раз съемка, к тому же он ведь не знает, что это твой звонок. Коммуникатор-то мой!»
1: «Оуш! Оуш!»
2: Гневно повторила Женечка.
1: «Полная Оуш! Я пролетела полгалактики! 8 световых лет, 3 парсека, а он не может прилететь на денек в Москву из какой-то там Гренландии!»
2: Я промолчал. Заикнуться о поездке на работу сегодня уже казалось невозможным. Ладно, выкручусь как-нибудь.
1: А Лизавета?
2: Женечка всплеснула руками.
1: Она-то в Москве? Я уже почти день тут, а она не нашла времени со мной повидаться.
2: Она ведь работает с 10 до 10, напомнил я. Она с этого месяца директор линии.
1: Хорошо, а Славик? А Карина? Тоже директор линии? А Моня? А это, как ее, помнишь, белобрысая такая, со Славиком вместе ходила на лекции?
2: «Моня сегодня к нам заедет», — напомнил я. «А в пятницу мы едем к Лизавете».
1: «Огромнейшее ему спасибо!» —
2: взмахнула руками Женечка и с возмущением пошевелила пальцами, как шевелят щупальцами рассерженные сирусянки.
1: «Моня выделил для меня 1/2 часа! Подумать только! Да если бы кто-нибудь из вас приехал на 2 дня на Сириус, разве бы я пошла в эти дни на работу? Я бы взяла кредитное анвасу от всей учебы!» «Я бы носилась с вами по всему мегаполису. Я бы показала вам все достопримечательности от вас от центра до Великого Дворца Матки, да славится вовеки ее золотые благоуханные крылья. Да разве только я? Когда к нам приезжает кто-то с земли, вся человеческая диаспора с ним носится целые дни, и знакомые, и незнакомые».
2: «Женечка!» Я попытался взять ее за руку, но она выдернула ладонь.
1: «И не Женечка!» Вам абсолютно наплевать на меня. Вы черствые, эгоистичные земляне. Вы раса хамов. Я задыхаюсь на этой планете от атмосферы злобы и агрессии. Я чувствую себя здесь униженной и бесправной.
2: Женечка.
1: Да, вы привыкли к этому. Вы не понимаете, что можно жить иначе. Вы сидите в своей вонючей дыре, в нищете и дешевизне, среди токсичной атмосферы и низкой гравитации. Занимаетесь своими дурацкими делишками. У вас даже вешалки не подхватывают. У вас любой робот может тебя обхамить походи. У вас пограничный контроль, как уголовная зона с бластерами. Я летела на родину. Я так скучала все эти годы. Я так мучилась. Правильно ли мы тогда сделали с Пашкой, что решились на перелет? Правильно ли мы сделали, что все бросили ради будущего наших детей и убежали с планеты, которая мчится в кризис, в гибель, в гражданскую войну и голод? И вот я снова здесь. И что? Что я вижу? Пыль, бескультурье, бесчеловечность.
2: Тише, тише, Женечка. Я вкрадчиво взял ее под локоть. Здесь неподалеку хороший интерактивный трехмер, если ты еще не смотрела новую серию про...
1: У меня нет прав участвовать в интерактивных трехмерах, отрезала Женечка. Я еще не сдала на права.
2: Какие права? О чем ты? Это же просто управляемое кино.
1: Спасибо, я в курсе.
2: Ну ладно, хочешь, закажем экскурсию в Бобруйский зоопарк. Самый большой в галактике.
1: Самый большой в галактике на Сириусе. 40 тысяч существ.
2: В Бобруйском 200 тысяч.
1: Это ложь, тебя обманули.
2: Хорошо, поехали в Йосо-бар. Ты же любишь Йосо.
1: Слишком дорогое удовольствие, покачала головой Женечка.
2: Да нет же, ну ладно. Хочешь, слетаем в Гренландию, к Гансу. В конце концов, сейчас закажу трассу. У меня, конечно, не самый быстрый флайер, но часа за 4, я думаю.
1: Отвези меня в порт,
2: тихо произнесла Женечка. Что?
1: Отвези меня в порт, Алекс,
2: прошептала она еще тише.
1: За сумкой и в порт. Я устала. Я не могу больше, Алекс. Не могу.
2: Она забарабанила по моей груди кулачками.
1: Не могу, хватит. Я хочу поменять билет на сегодня.
2: А как же... Я растерялся. Как же Лиза? Как же на кладбище съездить?
1: У вас все равно не дают сотовую поверенность.
2: Что это значит?
1: Это отчетная поверенность, что ты действительно провел 5 горьких дней в склепе предков, а не развлекался. Без нее социальный улей Сириуса больше никогда тебе не выдаст васо на посещение погребия.
2: Погоди, я растерялся. Делов-то, давай попробуем взять какую-нибудь справку у сторожей, дадим им денег.
1: Фух, как вы здесь погрязли в коррупции и бюрократии,
2: с отвращением произнесла Женечка.
1: На Сириусе ни одна земная справка не действительна, если ты не в курсе.
2: Женечка стояла у черты, а вокруг стояли такие же женщины с гусеничными сумками-сирусянками. Чуть поодаль суетилась пара, муж и жена с большими иммиграционными тюками. Жаль, конечно, что так получилось. Я виновато развел руками.
1: Ты тут ни при чем, ответила Женечка. Тебе у меня никаких претензий.
2: Честно? Ну, слава богу.
1: Слава матке и ее благоуханным крыльям, поправила Женечка. У нас говорят так.
2: Ясно. Ну, огромный привет Пашке.
1: Алекс.
2: Она вдруг взяла меня за рукав. На ее глазах навернулись блестящие слезинки.
1: Алекс, послушай меня. Это проклятая планета. У нее нет будущего, поверь мне. Бери Ленку и переезжайте на Сириус.
2: Мы к вам прилетим в гости, пообещал я. Обязательно прилетим. Чуть подкопим денег и слетаем в отпуск. И вы тоже прилетаете. Женечка молча помотала головой, прижалась ко мне и всхлипнула. Сбоку к нам тихо подъехал робот в черно-желтой таможенной раскраске, постоял нерешительно, а затем все-таки козырнул. «Провожающих просим покинуть зал отлета», — без интонации сообщил он. «Начинается посадка».
1: «Нет!»
2: — твердо качнула головой Женечка, и скулы ее возмущенно дрогнули.
1: «Я сюда больше ни ногой!»

0: Ольга Громыко. Узелок на удачу. Часть первая.
1: Ты, говорят, на паучиху собрался?
0: Данька поперхнулся, оплевав пивом стол и рубаху. Даже на штаны немножко попало. Разрешение присесть на свободный стол колдун не спрашивал. Сам черным сухоногим тараканом обшуршал стол и скрючился напротив, сложив руки на конце узловатой клюки и буравя парня глубоко ввалившимися глазами-бусинками. Колдунов Данька, как и положено неглупому селянскому парню 20 лет от роду, уважал и побаивался. А дряхлого, но все никак не укладывающегося в гроб чернокнижника Неклюда, способного одной левой поднять из этого самого гроба какую угодно пакость, так и вовсе боялся. Даже с тенью его дело иметь не желал, посему ограничился расплывчатым, ни к чему не обязывающим «угу». Лысый сморчок, хотя нет, забирай выше, мухомор, а то и бледный поганец, ни проваливать, ни заказывать пару кружек за знакомство не собирался. Скупость старого колдуна вошла в поговорку даже у ростовщиков. По слухам, за последние 5 лет он не потратил ни единой заработанной чародейством монетки. Во всех лавках ему отпускали бесплатно, ибо при намеке о расчете окаянный покупатель хоть и лез в кошель, но при этом начинал так злобно бубнить под нос какую-то невнятицу, что торгаши предпочитали потерпеть небольшой убыток, чем, скажем, пожар или нашествие крыс.
1: Подготовился, небось, как положено.
0: Ага. Маг поерзал на стуле, будто неосмотрительно пристроил тощий зад на россыпи сухарных крошек. Хотя, разумеется, за такой промах корчмарь давно бы квакал под стойкой.
1: Меч заговорил?
2: Угу.
0: Меч, конечно, не важнецкий. Дерьмо, прям сказать, меч. С ним только перед девками грудь выпячивать, а врагам больше спину показывать следует. Точил его Данька до полуночи, пробуя то на обгрызенном от усердия ногти, то настоящему порога чурбане. А заговор, наложенный ведьмой из приречной хатки, обещал всего один удар без промаха, зато такой, которому и былинный кладенец позавидует. Большего Даньке и не требовалось. Хотелось бы, само собой, вообще не махать, но ежели придется, ударить, бросить и драпать со всех сапог. Тоже, кстати, заговоренных, на четверть версты без устального галопа.
1: Паучиха-то у тракта с прошлого года сидит. Каждые 2 недели на промысел выбирается.
0: Вкрадчивый шепот змейками полз в уши. Данька едва удержался, чтобы не помотать головой, сбрасывая назойливых гадов.
1: Небось, прикопилось там уже порядочно. Одно приданное купцовой доченьке чего стоит. На 3 телегах везли. И тебе хоть одну прихватить надо бы на... Чего сразу не заберешь, охотники за дармовой поживой мигом разметут.
2: Ну, дык.
0: Парень гордо расправил плечи. Немалый, кстати, ширины, любое чудище должно оценить. Особенно, когда голодать станет. Не учи, старик, ученого. Есть у меня телега и кобылка, мышастой масти по кличке Капустка тоже есть. Маленькая, плешивая, зато повыносливее иного битюга будет. Свезет и купцовы шелковые отрезы, и гномьи щиты серебром по краям обшитые, и волменских куниц, ежели еще не погнили. В одном ты прав, Неклюд. Давно паучиха на тракте сидит, а тракт наезженный. Правда, отдал Данька за найм животины с телегой единственную свою рубаху, навехонькую, только сторжище, а в стаче обещался год у их владельца за кукиш без масла проботрачить. Ну да ничего. Паучиха не девка, к ней и с голой грудью в гости можно. Куртку поплотнее запахнуть и сойдет. На сей раз колдун задумался надолго.
1: Зелье?
0: Ага. Ну ты и сказанул. Какой ж дурак без него в паутину сунется? Зелье, речь эликсир животельный. Обошелся Даньке в 5 золотых. И то по дешевке.

0: Выберет себе нового жениха, поудачливее. А вернется Данька, будет на что и кольцо выкупить, и свадьбу справить, и домишко свой отгрохать. Двухэтажный, с резным коньком, как Даньке с детства мечталось. Парень поболтал кружку и разом выхлебнул плескавшиеся в ней остатки, уже выдохшиеся и горькие. Мол, шел бы ты, старый хрыч, ночным погостом или чем там еще чернокнижники вроде тебя шляются. Как же. Держи торбу шире. Колдун наклонился вперед и так вперился в Даньку крысиными гляделками, что пиво всерьез задумалось, вниз ему течь или вверх.
1: А об удаче позаботился?
0: Чего? Крикнуть на такое заявление оказалось выше Данькиных сил.
2: Так она же того не наколдовывается?
0: Неуверенно припомнил парень.
2: Даже присловие такое есть. Без удачи и маг заплачет.
1: Это у самопальных ведьм не наколдовывается, а у толковых чародеев запросто.
0: Мертвой осенней листвой шелестел колдун, заметая ею, как зеленую травку, все доводы разума.
1: Ну что, стартуемся?
0: У парня, несмотря на только что выпитое пиво, три кружки, между прочим, на последние медики для храбрости, пересохло в горле.
2: Удача она того, штука нужная. Даже понужнее меча с зельем будет.
0: Много их там, мечей, склянок под паутиной валяется.
2: Три рыцаря на паучиху ходили. Два ведуна, то бишь мага боевых.
0: Дружок Данькин по пьяни перед девками хотел выхвалиться. Тот, правда, на завтра обратно прибежал, зубами щелкая. До сих пор дома отсиживается.
2: Ну, по огороду до нужника еще пройдется, а в лес не ногой, хотя до паучихи без малого день пути. Издалека увидал, как она харчит кого-то, хватило.
0: А сколько там еще случайных проезжих, дураков да героев в паутинных люльках куколками сухими висит, так они перед смертью и считали. К кому себя относит Данька, парень еще не определился, но твердо знал: так дальше жить нельзя.
2: Горбатишься на хозяина от рассвета до заката, всех радостей поесть да с девкой в стогу поваляться, если чуток сил осталось. А жизнь-то, она такая, оглянуться не успеешь, как ни девкам, ни друзьям не нужен, а своего ничего не нажил. Нет уж, лучше к паучихе в лапы.
0: Показывай свою удачу, коль не шутишь, нарочито грубо потребовал Данька. Рыбка клюнула. Оставалось только аккуратненько подсечь. Колдун бережно, как величайшую ценность, достал из кармана обрывок тонкой волосяной веревки и, не спеша, тщательно выплетая пальцами, затянул на ней три обманных узелка. Данька такими младшую сестренку забавлял. С виду узел как узел, а потянешь за концы веревочки, он и разойдется, только щелкнет негромко.
2: «И чего?» — не утерпел он.
1: «И того!»
0: Колдун бросил веревочку на стол ровнехонько между собеседниками.
1: «Если понадобится тебе удача, пожелаешь ее и распустишь узелок».
2: «А сколько ты за нее просишь?»
0: Данька и на обычном-то рынке торговаться не умел. Мигом блеском глаз себя выдавал. Прожженный старикашка и вовсе хомутом на шею влез, ножки свесил.
1: «Используешь один узел, мне треть от добычи отдашь. Два — две. Три — со всей расстанешься».
2: «Ого, хитренький!»
0: Позабыв, с кем разговаривает, возмущенно завопил Данька.
2: «А ежели не сработает?»
1: «Хоть один не сработает, не плати!»
0: Сухо отрезал колдун.
1: «Но учти, если сработает, а ты мне солжешь или трофей утаишь, я мигом узнаю.

0: И тогда уж пеняй на себя. Всю оставшуюся жизнь без удачи проходишь.
1: Данька мялся еще добрых полчаса.
2: Чесал маковку, кочевряжился, делал вид, что уходит, и снова возвращался, надеясь выторговать у паскудного неклюда хотя бы четвертушку существующих пока что только в воображении сокровищ, а сам изначально знал. Согласиться. На что угодно согласиться, лишь бы к дурной, вызванной отчаянием отваги, добавилась хоть малая толика удачи. И... согласился.

0: Страшно стало уже в распадке, густо высланном осиновой листвой. До рассеченного трактом леса, где угнездилась паучиха, оставалось больше 5 верст. Но сюда, говорят, она уже захаживала. Танька специально подгадал, чтобы выехать в обед, заночевать на полдороге и с рассветом снова тронуться в путь, добравшись до паучьего логова к следующему полудню. Днем оно, во-первых, не так жутко, а во-вторых, на тракт гадина выползала только по ночам. А вось свет ей не понутру. Хотя особо Данька на этот счет не обольщался. Отступать, однако ж, не собирался. Некуда. Родители померли. Сестренка вышла замуж в город. Изба сгорела, и заново отстраивать ее парень не стал. Тощий узел с пожитками запихан под лавку в камере для батраков. Если через неделю Данька не вернется, дружки поделят и добрым словом помянут. Вот и все, что от него останется. Колбасные шкурки рядом с распитой за упокой бутылью. Но чем дальше топала послушная капустка, тем меньше парню хотелось упокаиваться. Стоило подуть ветру, как дорогу мышиной стайкой перебегали скрюченные кленовые листья, сухие и бурые, словно вытаившие из-под снега, а не только что облетевшие с веток. Нехороший был распадок, неправильный. И лез Данька по нему, будто крыс какой по водосточному желобу, где ни свернуть, ни развернуться, а у выхода жирный котяра затаился. А может, тоже в город податься? У сеструхи месячишка другой пожить, в подмастерье к гончару или к кузнецу наняться. Ведь ни ловкостью, ни силушкой, хвала богам, не обделен. А там, глядишь, купчих какая вдовая подвернется, в годах да при денежках. Грымза тощая, аль бочка сальная взбалмошная, что каждым куском пирога рябчика попрекать будет. Парень годливо сплюнул за обрешетку телеги и натянул вожжи. Нет, не в город к своему счастью разворачивать, а по-мужски достойно полить куст боярышника. Боярышник к Данькиному самоутверждению отнесся неодобрительно. Зашумел густой ягодной зеленью, вылупил буркалы и изумленно рыкнул. «Ты че, мужик, во всем лесу другого места найти не мог? Ну, держись теперь!» Блаженное расслабление длилось недолго. Ровно до тех пор, покуда до парня не дошло, что, несмотря на кажущуюся густоту куста, на сидящего за ним медведя все-таки немножко попало. Первый вопль у Даньки получился высокий, какой-то бабий, но дело быстро наладилось. Держась за спадающие штаны, недотепа самоходным набатом драпанул в телеге. Медведь, как животина умная, напролом через колючее ветвье не попер, покосолапил в обход, дав парню сажень форы. Капустка, разумеется, дожидаться их не стала. Правда, скотиной она была тягловой, а не скаковой, и на исходе полуверсты телегу Данька все-таки догнал. Запрыгнул, чуть из штанов не вылетев, хлестнул бедную лошаденку вдоль хребтины, не столько подогнав, сколько утвердив в решении галопировать до последнего издыхания. Медведь старательно пыхтел следом, грозясь жестоко отомстить Даньке за поношение. «Эх, не повезло-то как! Едва полдороги проехали, а удача уже отвернулась!» «Удача! Удача! Где?» «В левом кармане смятый платок, хлебное крошево, в правом пусто! Неужто сронил в куст? А может, и когда только сунуть успел?» На выезде из распадка дорога раздваивалась. Одна, пошире, напрямую вела к паучьему лесу. Вторая узкой тропкой стекала под горку в лопухи. Данька повис на правой вожже, пытаясь направить взмыленную кобылу по ровной дороге, хотя по уму она бы и сама туда свернула. Кабы не дохлая овца с распотрошенным волками брюхом, задравшая копыта прямо промеж колей. Капустка захрапела, шарахнулась в сторону и помчалась с горы, подгоняемая грохочущей вот-вот развалится телегой. Данька лицом вниз повалился на сено, закрыл руками голову.
1: Над ней хлопали мохнатые листья, сыпалась какая-то дрянь, с дурным ором трепыхали крыльями вспугнутые перепелки или другая овражная птица, очумевшая от внезапного нашествия. Телега подскочила на камни, беря разбег прямиком в небеса, и остановилась. Данька, тяжело дыша, прислушался. Тишина. Ни топота, ни рева, ни хруста сминаемых зверюгой будыльев. Неужто повезло? Ну, не клют, старый пень. Подманил таки удачу. А ну ж, подавись своей третью. За такое не жалко. Парень бережно спрятал в карман чародейную веревочку с двумя узлами, наконец-то толком подпоясался и вылез из телеги. Земля крепко шаталась, не веря Данькиным уговорам, что он ни капельки не испугался, только растерялся чуток. Почесав белобрысую башку и покрутив ею по сторонам, парень, храбрясь, смачно обругал облепленную репьями кобылу и под усы повел ее дальше по тропке. Телега затейливо вихляла задними колесами, подскакивая и скрежеща на каждой колдобине. Как любой селянин, Данька без труда мог определить направление по солнцу, звездам, обомшелым стволам и сотне иных природных примет. Вот и сейчас он быстро разобрался, что идет в нужную сторону, хоть и забирает немного влево. Лишь бы тропка не оборвалась, и телега в конец не развалилась. Возвращаться да по косогору, к медведю! Бррр!

0: Лопухи кончились, потянулся скрюченный, жмущийся к земле сосняк с частыми выворотнями. Одно слово — волчья слободка, как с незапамятных времен прозывался этот лес. Маслят в нем водилось прорва, крепеньких, нечервивых. Но в одиночку грибники сюда и раньше старались не соваться, а теперь и подавно. Данька машинально пошарил по земле взглядом, тут же выхватившим из иглицы несколько склизких коричневых шляпок, и с сожалением прошел мимо. «На обратном пути», — неубедительно утешил себя. Вскоре стало ясно, что к полудню Данька до паучьего логова не доберется. В лучшем случае, до опушки. Снова вытащив веревочку, парень задумчиво уставился на оставшиеся узелки.
1: Надо же, такая мелочь, а какую силу над удачей имеет. Может загадать, чтобы и вовсе не пришлось с паучихой биться. Приду, а она уже дохлая валяется. Сыскались и без меня умельцы, или срок ее настал.
0: Да нет, одернул себя парень. Это уже не удача, а ребячья мечта получается.
1: Удача? Это ежели могло повезти, а не повезти, и повезло. А от паучихи гхыр такого счастья дождешься. Только узел зря извед...
0: Падал Данька долго, аж две сажени. Так хряпнулся спиной, что даже заорать не смог сразу. А потом заметил вокруг себя поросль вбитых в дно ямины кольев, на одном из которых догнивал волчий труп. И прорвало. Лежал же Данька на куче листвы, так удачно раскинув руки-ноги, что нарочно, захоти, не сумел бы без лишних дыр между кольями вписаться.
1: А тут даже одежда целехонькой осталась. Единственный синяк от врезавшегося в бок меча.
0: Наоравшись и належавшись, парень помаленьку сообразил, что пора бы и честь знать. То есть выбираться отсюда, покуда все здешние волки не сбежались посмеяться над недотепой. Покряхтывая, сел, потянулся схватиться за ближайший кол, почувствовал, что в кулаке что-то зажато, поднес к глазам, и перед ними снова все поплыло. На веревочке остался один узелок.
1: Данька и не почувствовал, как, проваливаясь в волчью яму, дернул за волосяные концы. А если б не успел? Ох ты, лишенька!
0: Капустка смирно стояла на краю ямы, ожидая, пока внезапно сгинувший хозяин снова выберется на белый свет. Данька взял ее под узцы, но вести не спешил. Думал. Еще и одного медика не заработал, а два уже спустил. Может вернуться, пока не поздно. Не убьет же его Неклюд, если соврет, что струсил. Не так уж и соврет, кстати. Хотя треть от 100, 200, 300 золотых. Ого! Есть еще ради чего рисковать.

И вовсе там не было ни мрачного урочища, ни сухостойной чащобы с мертвой черной землей или мухоморным мхом по колено. Обычная поляна, светлая, травяная, с широко раскинувшими ветви дубами и натянутой между ними паутиной. Такой громадный, что опутанные ею вековые деревья казались кустиками вереска. Данька замер, не в силах отвести взгляда от нитей, густо усаженных паутинными свертками. Пес его знает, на кой паучиха утягивала и заплетала в паутину вещи сожранных ею путников. То ли посорочье украшала свое жилище, то ли делала это с хитрым расчетом, как хозяйка, заряжающая мышеловку обжаренным сальцем, чтобы дурни вроде Даньки сами лезли на убой. Но были там и коконы покрупнее, подлиннее. А когда налетал ветер, легкий душок превращался в переворачивающую кишки трупную вонь. Кобылу Данька оставил на опушке леса. Заявиться в паучье логово прямиком на скрипучей телеге было бы верхом идиотизма. Так что до места парень добрался своим ходом и сидел сейчас на корточках за поваленным стволом, высматривая паучиху. Жаль, что нынче не лето, и не слыхать в лесу ни птичьего щебета, ни стрекота кузнечиков, по которым, вернее, их резкому обрыву, можно было бы судить о приближении твари. Затем Данька разглядел позади паутины черное жерло норы и немного успокоился. Вот, значит, где она сидит. На другом конце поляны. Эх, удачно-то, как он с горки скатился. Наезженная дорога его бы аккурат к норе привела. А с той стороны ее заметить сложно. Как пить дать, ухнул бы прямо к паучихе в лапы. В траве что-то сверкнуло. Данька, не сводя глаз с паучьего логова, потянулся и вместе с палой листвой сгреб в кулак золотую цепочку с подвеской с лёской. А вон еще одна со случайно нанизавшимся перстеньком. Видать, здесь прорвался кошель утаскиваемого гадиной человека, и драгоценная начинка дорожкой растянулась до самой паутины. Данька так на четвереньках по ней пополз, воспревая духом с каждой находкой. Собственно, на кой ему вообще связываться с паучихой? На новый дом, даже с учетом доли некрюда, он уже насобирал. Вон ту еще кучку тряпья перебрать, вроде бы что-то в ней поблескивает, и хватит с него. Выпряжет кобылу и, нахлестывая до темноты, как раз успеет проскакать волчью слободку и распадок. А паучиха, пущай, настоящим героем остается. Будь у нее в норе хоть 100 пудов таких побрякушек. Данька и не заметил, как подобрался к самой паутине, правда, к дальнему краю, откуда до норы оставалось не меньше 30 сажений. И уже примерился поворошить приглянувшуюся кучку и отползти назад, когда сообразил, чего касается плечо. Позабыв о сокровищах, парень медленно выпрямился, словно застуканный хозяевами вор. Лицо было еще вполне живое, не обезображенное тлением. Человек как будто спал после тяжкой работы, заострившей скулы и проложившей темные тени под веками. Молодой еще мужик, лет 30, располагающего неразбойного и не жуликоватого виду. Часть длинных волос была прижата доходящей до подбородка паутиной, часть свободно свисала вдоль висков. Серые волосы, не седые и не русые, а словно пеплом присыпанные. Данька с облегчением понял, что он его не знает. И только набрался сил отвернуться, как мужчина открыл глаза. Голубые, словно подернутые литком приближающейся смерти, они двигались неестественно, рывками, только вправо-влево, но парня увидели. Пленник мучительно попытался сосредоточить на нем взгляд, двинул нижней челюстью,
Но из приоткрытого рта не вырвалось ни звука. Даньку будто к земле приморозило.

0: Она не убивает человека на месте, как порядочный упырь или оборотень.
1: Пьяно таращась на единственный светильник корчмы, вещал уже изрядно захмелевший ведун.
0: Не разрывает на части, не придушивает, не выдирает сердце, не выпускает кишки. Она обращается с добычей очень бережно, как мать с брыкающимся, не понимающим своей пользы младенцем. Сначала аккуратно обдирает лишнюю шелуху одежду, потом тщательно пеленает тело, мгновенно твердеющие нити, оставляя открытой только голову, и приматывает на свободное местечко в паутине. Первые пару дней жертва еще дергается, зовет на помощь, воет от боли, когда ей в живот втыкается полое сосущее жало. Яд у паучихи слабый. Он медленным параличом расползается по телу до груди, рук, шеи. На третий день паутина затихает. Человек еще дышит, слышит, как оголодавшая гадина ползет к нему по паутине. Чувствует, как острый кончик жала почти ласково выискивает удобное местечко. Ощущает боль и холод. Но он уже мертв. И висеть ему так недвижным, безмолвным коконом, пока паскуда паучиха не высосет его до последней капли и снова выйдет на охоту.
1: На этом месте ведун окончательно отрубился и брякнулся лицом в тарелку с вылущенными рачьими останками. А Данька потом три ночи кряду не мог толком уснуть. Все чудился за стеной избушки скрежет паучьих суставов. Мерещились во тьме горящие желтым глаза. Бедного кота, привыкшего мышковать в коморе, Данька перед сном решительно брал за шкирняк и вышвыривал за порог. Самым же страшным было ощущение полнейшей беспомощности, когда с просонья не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой, а над ухом. Чудится, вот-вот защелкают паучьи жвалы. В конце концов, другие работники выкинули Даньку ночевать в сени на пару с котом. Надоело просыпаться от воплей. А кому-то такое на самом деле. Парень нервно нащупал в кармане склянку с зельем. Если не приведи боги, тяпнет его паучиха. Одно спасение — выпить эликсир не позднее, чем через двое суток, покуда яд еще до сердца не дополз и руками двигать можешь. А этот вон уже еле башкой шевелит. Данька попятился. Извини, мужик. Слишком поздно тебя отсюда вытаскивать. Без оттягивающей гибель паутины не проживешь ты и дня. Только одно мне остается для тебя сделать. Вот только духу немножко наберусь. Не доводилось мне еще человека. Чего греха таить? Была в Данькиных мечтах и прекрасная дева, спасенная из липких тенет. Нет, не подумайте чего, Шарася у него любимая и единственная, но помечтать-то можно? Еще утром до того приятно было героем-избавителем себя представлять, а теперь, глядя на умирающего, стыдно. Из-за мечты свои идиотские, и что ничем помочь ему не можешь, и что побрякушки золотые, может, ему принадлежавшие, у него на виду по карманам жадно рассовываешь. Мужчина из последних сил мотнул головой. Паутина слабо вздрогнула.
2: «Да не бойся! Прикончу я тебя, не оставлю на муку!»
1: Попытался успокоить его парень, снова присаживаясь, разворачивая тряпье. Глаз его не подвел. Среди обрывков шелковой ткани обнаружилась прекрасно сохранившаяся шкатулка с махоньким серебряным замочком. И сама в каменьях, и погромыхивает чем-то. Берем?
2: Сейчас. Погоди чуток.
1: Годить умирающий не пожелал. Снова попытался дернуться, захрипел, словно что важное сказать хотел.
2: Ну, ладно, ладно.
1: Парень вытащил меч, нерешительно перемялся с ноги на ногу. Виноватый и заискивающий глянул человеку в лицо, словно прося поддержки. Воздух тоненько зазвенел, принимая в себя нечто невидимое и неощутимое.
0: «Обернись!»
1: Данька, как завороженный, смотрел в голубые стекленеющие глаза, где двойным отражением шевелилось что-то черное, жуткое, приближающееся.
0: «Обернись!»
1: Он медленно, словно не своей волей, повернул голову. Она больше смахивала на громадного клеща, восьмилапого, приплюснутого сверху с маленькой, наполовину утопленной в теле головой. Поворачивать ее паучихе не было нужды. Несколько пар глаз позволяли ей одновременно наблюдать за происходящим слева, справа, впереди и сверху. Не в норе сидела гадина. Выползла откуда-то из леса беззвучно, а вовсе не с жучиным потрескиванием, как в Данькиных кошмарах, переставляя суставчатые ноги. Размышлять было некогда, бежать некуда. Умный рыцарь никогда бы не подпустил паучиху так близко. Умный ведун нипочем не стал бы рубить ее поперек клацающих жвал, крепостью, остротой и толщиной, не уступающих самой лучшей стали. Умный наемник вообще бы не сунулся на ту поляну и правильно бы сделал. Но удача любит дураков, даже без веревочек. Меч ведьмы заговорила на славу, да и сил у Даньки хватало, как и у десятеряющего их страха. Клинок лунным лучом скользнул в щель между смыкающимися жвалами, врезался во что-то твердое, хрустящее, потом мягкое, брызнувшее желтоватой влагой, дошел до упора и вывернулся из Данькиных рук, оставшись в разваленной паучьей башке. Осознать, какое великое деяние он только что совершил, парень не успел. Закатил глаза и рухнул на землю. Оно и к лучшему. Смотреть, как, спотыкаясь, еще полчаса кружит по поляне на подгибающихся лапах издыхающая паучиха, слепо тычась в стволы, ему бы все равно не понравилось.

0: Когда Данька осторожно приоткрыл левый глаз, на поляне уже все стихло. Паучиха, поджав лапы к брюху, черным горбом валялась у входа в нору. Правый глаз парня тоже не разочаровал. Подле опрокинутой и распахнутой шкатулки весело искрилась в последних лучах солнца золотая лужица монет.
1: «Так я что, победил?»
0: Невесть у кого тупо поинтересовался Данька.
1: «Победил, выходит?»
0: Захотелось прыгать до верхушек дубов, орать от счастья, петлями бегать вокруг деревьев и даже расцеловать морду давешнего медведя, если подвернется.
2: «Эй, люди! Да я же теперь герой! Великий воин, гроза чудовищ!
0: Парень осекся. Мужчина, поникнув головой, безжизненно висел в паутине. Выходит, ничего он от Даньки не хотел, лишь предостеречь. А он-то, дурак, еще добренького из себя корчил.
1: «Сейчас, погодь, покуда я золотишко нахапаю!»
0: Одни деньги на уме были. А что есть вещи куда ценнее, только сейчас дошло. Парень торопливо сунул пальцы в облепившие шею волосы и с нарастающим испугом, помяв холодное костенеющее горло, уловил таки слабое трепыхание.
1: «А может, все-таки еще не поздно? Ну, хоть один шанс из сотни, а?»
0: Не без труда разжав мужчине зубы, Данька вылил ему в рот всю склянку. Клокотнуло, но глотнул он или нет, парень не понял. Тем не менее вытащил нож, перепилил нити, связывающие паутину с коконом, и оттащил его на ровное место. От головы тела паутина отдиралась с трудом, липко чавкая и норовя переклеиться на Данькины руки. На синюшные пятна вокруг паучьих укусов парень старался не глядеть. Сколько она из него крови высосала? Хватит ли на жизнь, если зелье все-таки переборет яд? Вернувшись к паутине, парень прямо на ней вспорол один из малых коконов. На землю хлопнулось тележное колесо. Данька еле успел отскочить, всем корок отматюгав его за все свои сегодняшние мытарства. Снова всадил нож в паутину. Вторая попытка оказалась более успешной. Нашелся отрез так и недовезенного купцом до лавки сукна, дорогого, шелковистого, а главное, теплого и мягкого. Хватило укутать мужчину с ног до головы. Оставив его лежать под дубом, Данька сбегал за лошадью. На краю поляны капустка, вдохнув трупного духа, захрапела и заортачилась, но парень безжалостно... «А мне, думаешь, легко?» Стегнул ее поводьями, заставив подкатить телегу к самой паутине. Вечер очертил паучью тушу черной тенью, сделав вдвое больше. Стараясь на нее не глядеть, Данька бережно переложил мужчину на сено, зарыл у него в ногах ссыпанные в мешок побрякушки. Без разбору до кучи нарубил и набросал в телегу паутинных свертков. Заставить себя здесь переночевать, а поутру спокойненько прошерстить паучью кладовку Данька не смог. Не столько страшно, сколько противно. Словно незаконные трофеи собираешь, а чужие могилы в погоне за поживой раскапываешь. Капустка охотно бегом потащила телегу прочь с поляны.

0: Ночевать пришлось в Волчьей Слободке. Одна надежда, что по осени волки смирные, отъевшиеся за лето. Кобылу Данька на всякий случай оставил стоять в оглоблях. Только отстегнул удила и бросил ей охапку сена. Насобирал ворох горючего соснового сушняка, развел костер и растянулся на телеге, заложив руки за голову и глядя в ясное звездное небо. Попытался представить свежий сруб из золотистых брусьев, удойную коровку и стадо овечек, шарасю с блюдом пирогов. Но ничего не получилось. Мешало надсадное, все редеющее и слабеющее дыхание под боком. Каждый вдох давался мужчине с огромным трудом. По углам рта вязко пузырилась слюна.
1: «Да я и так уже все, что мог для него, сделал!»
0: Ворочаясь сбоку на бок, пытался убедить себя Данька.
1: «Ой ли!»
0: — издевательски уточнял внутренний голос, не желая замолкать. И добился-таки своего.
1: «Слышь, мужик, ты это... На-ка вот!»
0: Данька поспешно, пока не успел передумать, вложил в безвольные ладони концы заветной веревочки. Сжал поверх свои кулаки и, не весь зачем зажмурившись, выпустил на волю заключенную в последнем узелке удачу. Провел по веревочке пальцами, прощаясь с присевшим было на плечо и тут же упорхнувшим счастьем, и, шмыгнув носом, зашвырнул ее подальше в темноту. Но кто сказал, что счастье заключается только в деньгах? Чистая совесть тоже чего-нибудь достоит. Да.

0: Вороний Грай разбудил Даньку как раз вовремя, чтобы насладиться расчудесным зрелищем. Сероволосый, перегнувшись через бортик телеги, надрывно блевал желчью. Когда это занятие ему надоело, и он, тяжело дыша, грудью обвис на перекладине, Данька приподнялся и за плечи втянул его обратно на сено.
1: «Ну и везучий же ты, мужик! Соображаешь хоть чего?»
0: Мужчина жадно отпил несколько глотков из поднесенной к губам фляги, поперхнулся, снова сблевал и, немного отдышавшись, знаком показал «Еще!». Глаза у него были по-прежнему совершенно дурные, разъезжающиеся, но все с ним произошедшее он, похоже, помнил, потому что не удивился ни Даньке, ни телеге с трофейным добром, а, вытерев губы дрожащей рукой, хрипло спросил, куда они едут. Село Три Кренички он знал, кивнул и закрыл глаза.
1: «Эй, а зовут-то тебя как?»
0: Данька, спохватившись, осторожно потеребил его за плечо.
1: «Дар»,
0: — сонно отозвался сероволосый, сворачиваясь клубочком.
1: «Тоже мне дар. Убыток один»,
0: — по-доброму усмехнулся Данька, берясь за вожжи. На душе у парня было невероятно легко и светло. И он жив. Его спаситель, спасенный, сладко дрыхнет, больше не измучивая себя каждым вдохом.
1: И вокруг такая красотища осенняя, что сколько ни глазей не наскучит.
0: В селе героем примут, на руках по всем улицам принесут, в каждой корчме нальют бесплатно. Любая девка сама на шее повиснет. Пацанят новорожденных еще год будут даньками нарекать.
1: А колдун, небось, первым за околицу выскочит.
0: Но об этом Данька старался пока не думать. Ближе к обеду, остановившись возле уже освоенного кем-то кострища, сварили похлебку из перловки и собранных в волчьей слободке маслят. Вернее, Данька варил, а сероволосый, приподнявшись на локте, с удовольствием втягивал ноздрями аппетитный дымок. Котелок, как и ложка, был один, в первый черед подсунутый Дару. Убедившись, что тот, как и уверял, вполне способен поесть самостоятельно, Данька хозяйственно затоптал угли, проверил упряжь, и для порядка, покрутившись по полянке, присел на обрешетку дожидаться своей очереди.
1: «Спасибо».
0: Мужчина подул на неловко зажатую в кулаке ложку и поправился.
1: «За все спасибо.
2: В Трех Креничках у меня есть знакомый купец. Думаю, он без проблем судит мне полсотни золотых, так что...»
3: «Ты что такое говоришь?»
0: Неподдельно обиделся Данька, чуть не сверзившись с борта телеги.
3: «Да кабы не ты, висеть мне сейчас с тобой рядышком, паучихи, на радость! Даже медика не возьму и не смей предлагать!»
0: «Извини», — не стал спорить Дар. «Но за рубашку-то хоть заплатить позволишь? Я давно такую искал, честно». За утро Данька от дорожной скуки разобрал свои бывшие трофеи. Часть покидал в придорожную канаву, но нашлось там и кое-что стоящее. Например, серебряная ваза или сверток с навехонькой, только что от портного одежды, из которой Дар выбрал себе густо расшитую черной нитью рубаху. Красивая, хотя Данька на такую ни почем бы не польстился. Пес его знает, что эти жучки руны означают, да еще черные. Парень только махнул рукой. «А, она все равно не моя, носи на здоровье. А вот с ней убудет, с неклюда». Дар удивленно опустил ложку.
2: «И сколько, если не секрет, этот неклюд пообещал тебе за героизм и его материальные последствия?»
1: «Ну, вообще-то», — смутился парень, — «это я ему пообещал».
0: По мере Данькиного рассказа мужчина все выше поднимал брови, забыв про еду.
2: «Погоди, но ведь удача не поддается магическому воздействию, это во всех трактатах написано. Ни рассчитать, ни предсказать, ни тем более наколдовать ее невозможно. Обвел тебя неклюд вокруг носа. Он-то ничем не рисковал. Сучил простую веревочку, а там уж пусть удача сама разбирается, кому вершки, а кому катышки».
1: «Ты, гляжу, ученый», — уважительно протянул парень. «Да только я это и безумных книжек знал. А чуть припекло, купился, как простачок юродивый. Хошь, не хошь, Придется теперь все добро отдать, а то Неклюд мне жизни не даст. Непременно проклянет или сглазит.
3: Сглаз-то взаправдышний бывает?
1: Бывает, честно сказал Дар.
3: Вот тот и оно,
1: вздохнул Данька, понуро тряхнув вожжами.
3: Ладно уж, как-нибудь справлюсь. Без меча проживу, на рубаху заработаю, а кольцо... На кой дураков плодить?
1: С версту ехали молча. Под копытами и колесами шуршала разноцветная листва, будто вкрадчивым голосом старого Неклюда напоминая:
3: «Должок!»
1: Данька усердно горюнился, сероволосый думал, в помощь голове перебирая по обрешетке пальцами. «Писец, небось, в таких щепках ухоженных только перо и держать». Впереди уже показалось общинное пастбище, по которому в ленивом перезвоне бубенцов бродили пестрые коровы, когда Дар решительно тронул Даньку за плечо.
3: «Нет, этого так оставлять нельзя. Да будь он хоть трижды колдун, жизнью-то ты рисковал, а ему только руки потирать осталось».
1: Парень представил, как Неклюд с горящими глазами перебирает и укладывает в клеть Данькино кровное, и ему стало совсем тошно.
3: «Так ничего ж не попишешь. Обещал. Ведь колдун даже из-под земли достанет»,
1: — уныло хлюпнул носом доверчивый герой. Дар крепче стиснул руку на его плече.
3: «А ты пойди сейчас к нему и скажи. Мол, извини, добрый человек, да только не верится мне, что это твоими стараниями мне такая удача привалила. В яму ветер листвы нанес, медведь на дохлую овцу отвлекся. А у того мужика своей удачи с избытком хватало». «Ты что, он с меня по стенке размажет?» — скинулся Данька.
1: Мужчина усмехнулся, поднял ладонь, призывая помолчать, пока он не доскажет. И добавь:
3: «Но я, как человек честный, готов хоть сейчас тебе всю добычу отдать. Он же и телегу под окно пригнал. Да только хочу напоследок убедиться, то ли купил, что выторговал. Узелки такие вязать умеешь?»
1: «Умею», — растерянно поддакнул Данька.
3: «А толку? Удачи-то они не приносят». «То-то и оно. Тебе и надо доказать, что они ничем не хуже Неклюдских. Затянешь у него на глазах три узелка и предложишь их испытать. По мелочи. Ну, монетку там бросить и загадать, чем выпадет яблоко под одной из двух мисок спрятать». «А ежели не угадаю? Шутка ли, три раза подряд?»
1: «Отдашь телегу», — пожал плечами сероволосый. «Теперь уже ты ничем не рискуешь». Данька призадумался. Крепко призадумался. Идти на Неклюда оказалось, пожалуй, пострашнее, чем на паучиху. Кое-как отвязавшись от восторженно вопящей толпы, белый как мел, Данька остановил кобылу возле неогороженного домишки на отшибе, за которым смертеутверждающей картинкой виднелся погост. Судорожно сглотнув, Данька умоляюще оглянулся на спутника, но тот непреклонно сдвинул брови и кивнул на дверь. «Иди, мол, герой!» Как только парень скрылся в сенях, пепельноволосый полуслез, полусполз с телеги и, придерживаясь рукой сначала за обрешетку, а потом за стену дома, кое-как доковылял до окна и встал сбоку, чтобы посматривать в него одним глазом и не выявиться самому. А поглядеть было на что. Данька мямлил и заикался, комкая в дрожащих руках шапку, но идею спутника более-менее до колдуна донес, не расплескал. Правда, Дар чуть был не усомнился, а не вылетит ли парень из Неклюдской избы, глянув на перекосившееся от злобы лицо старика. Но Даньке терять уже было нечего. Выдержал. Колдун, видимо, считал Даньку круглым идиотом, ибо даже не трудился этого скрывать.
4: «Монетку, говоришь? Хорошо», —
1: зловеще прошипел он. Цопнул горстью воздух, как назойливую муху, и, разжав ладонь, показал парню толстую монету неведомой чеканки. Завораживающе перекатил между пальцами и снова стиснул кулак.
4: «Ну, венок или руна?»
3: «Плохо дело. Деньга-то наверняка зачарованная, а то и вовсе колдовская. Когда крутишь, видно две стороны, а на самом деле только одна и есть.
1: Чтобы понять это, Даньке даже не нужно было быть колдуном. Загодя, признавая свое поражение, он распустил узелок, кинул на глумливо щерящегося неклюда жалобный телячий взгляд и совершенно неожиданно для себя брякнул: «Ребро!» И полетела Данькина удача, трепеща крутящимися боками, как диковинная бабочка-однодневка. Зазвенела по столу, определяясь, какой стороной выпасть, нет ли на ней кукиши для наглядности, подкатилась к самому краю, брякнула об пол, описала кружок по комнате, скрылась под столом и... Данька с колдуном одновременно задрали скатерть. Даже скупому неклюду не стоит экономить на полах. Вся его магия против щели в трухлявых досках, тьфу, и растереть. Колдун так заскрежетал зубами, словно те росли у него в три ряда. К следующему испытанию он подошел куда осмотрительнее. Мисок выставил целых пять, а яблоко выбрал самое маленькое и сморщенное, еще и в последний момент попытался спрятать его в карман. Не вышло. Яблочко, как живое, вывернулось из пальцев и само скользнуло под миску, а тут уж и парень обернулся. Угадал. Хоть и взапрел весь, выбирая. С выбором третьего испытания промучились долго. Приободрившийся Данька наотрез отказался выбирать и выпивать из двух бокалов тот, что без яда, разве что на пару с колдуном, но тогда отказывался колдун. Стоять под заклинанием, надеясь, что оно не сработает. Может, и шо в пропасть сигануть, авось полечу? И угадывать, сколько неклюду лет. Эй, откуда мне знать, что ты правду скажешь? Может, все 222? Колдун позеленел, и Данька пожалел, что не согласился. Наконец сошлись на гостях. Постучится первым в дверь мужик, Данькина взяла. Баба, следующий узел на своей шее наглец затянешь. Неклюд снова повеселел. Гости к нему заглядывали редко, а сегодня утром он успел сговориться с мельничихой, что после обеда та зайдет к нему, дабы пакостными колдовскими методами сжить сосвету паршивку невестку. И надо же такому случиться, что какой-то босоногий пацаненок, в вихре пыли пролетев мимо степенно шествующей по дороге тетки, рывком распахнул дверь колдуньи избушки и счастливо выпалив: «Дяденьки, не клюют, там вашего черного петуха бродячий кобель задрал, уже второе крыло отъедает!» С чувством выполненного долга бросился обратно. Смотреть, околеет бедная псинка после такой трапезы или нет.
4: «Ах ты, щенок паршивый!» —
1: рявкнул колдун весенней жабой, выпучив глаза. Но дверь успела захлопнуться, и мальчишка побежал дальше на своих двоих и без хвоста. Усмехнувшись уголками губ, сероволосый отступил от окна, успев присесть на край телеги, прежде чем на порог вылетит безмерно счастливый, невероятно удачливый, а теперь еще и неописуемо по сельским меркам богатый Данька. В отличие от него, Дарлай Рудничный, боевой маг с десятилетним стажем, мастер телекинеза и эмпатии, колдунов не боялся. Просто не любил конкурентов, особенно жадных, бесчестных и взорвавшихся.

0: Дарья Зарубина. Пора меж волка и собаки. Родила царица в ночь. Иван Алексеевич мерил шагами половицы перед спальней жены, откуда доносились тяжкие стоны роженицы и ворчливые увещевания повитух. Отец вздрогнул, когда из-за двери послышался сдавленный писк и радостные возгласы. Потом одна из повитух торжественно, как монаршую шапку, вынесла поскуливающий кулек. Иван Алексеевич заглянул. Среди батистовых пеленок обнаружилось крошечное красное личико с припухшими щелочками глаз и приплюснутым носиком.
1: «Доченька, господин Курносов!»
0: — самодовольно произнесла повитуха, словно собственными руками изготовила пищавшее в пеленках чудо из чистого золота, инкрустировав бриллиантами.
2: «А что страшная такая?» — не удержался тот. «И на меня не похожа, и на мать! Разве на Глафиру не будь к ночи помянута, Петровну старую ведь?»
0: Он придвинул к лицу кулек, стараясь разглядеть дочку, но не успело имя тещи сорваться с его языка, как с кульком произошло что-то странное. На него уставились, не мигая, маленькие ярко-синие глазки. Малышка сердито нахмурилась, пискнула и исчезла. Вместо нее в пеленках оказался дымчатый, пушистый, как губернаторские усы, котенок, который тотчас тяпнул Курносова за палец. Отец вскрикнул и к ужасу повитухи выронил сверток. Перевязанный лентами батист упал на пол растрепанным белым качаном. Котенок от холки до кончика хвоста не больше ладони Ивана Алексеевича приземлился на все четыре лапы.

0: Курносовского сапога кожа на ней треснула, на пол брызнул желтый сок, а по комнатам тотчас распространился тяжелый квасной дух. Иван Алексеевич подпрыгнул, каким-то чудом оказавшись на тахте, и плачущим голосом позвал: «Семен!» Камердинер явился тотчас, непонимающе глянул, но быстро сориентировался и полез под тахту.
1: «Барышня, барышня, барышня!» — ласково позвал он. «Где моя маленькая хозяюшка?»
0: Сунул громадные ручища в пыльную темноту и поволок оттуда кого-то истошно вопящего. Едва из-под тахты показались тоненькие вороньи ножки, Иван Алексеевич лишился чувств.

0: Сказать ли вам мое несчастье?
1: Как нынче барышни кушать станут?
0: Осторожно спросила горничная, опасливо косясь на колыбель в несколько слоев, проложенную по бокам пуховым одеялом. От одеяла, приколотый английскими булавками до потолка, возвышался купол из мелкой рыболовной сети.
1: Молоко налить в рожок или в блюдце?
2: Неважно, Катя,
0: отмахнулась госпожа Курносова, страдальчески морщась.
2: Боюсь, все равно придется переливать. Принесите в рожке. И проса, если можно. Мне кажется...
0: В кроватке что-то защелкало, маленькая черная тень метнулась к потолку, но тотчас запуталась в сетке и заверещала. Горничная опрометью бросилась к двери, но добежать не успела. Что-то глухо стукнуло о пол там, где она была еще мгновение назад. Госпожа Курносова приблизилась, подняла с пола то, что осталось от горничной, большое матовое яйцо, завернула в передник и крикнула в двери.
2: «Семен!»
0: Камердинер осторожно принял яйцо и скрылся. А госпожа подошла к кроватке и выпутала верещащую дочь из сети.
2: «Что же ты это, Муся?» – проговорила она печально. «Ведь последняя девка была, что не убежала. Страусиное яйцо подумать только, ведь ты и страуса разу в жизни не видала».
0: Вороненок на руках матери затих. Черные перышки начали светлеть, пока не стали совсем прозрачными, превратившись в коротенькую пепельную шерстку. Котенок прильнул к корсажу госпожи Курносовой и замурчал. Несчастная женщина прижала невесомое пушистое тельце к щеке и заплакала.
3: «Что-то, Наташ, я никак Ульянку не дозовусь, и Семен как сквозь землю провалился», — проговорил из двери Иван Алексеевич. «Хотел послать его за отцом Еремией, думаю, попросить старика Мусю нашу окрестить».
0: Он опасливо посмотрел на котенка, задремавшего на ладони Натальи, и лишь после того, как она кивком подтвердила «спит», вошел в комнату.
2: «Ульянку не ищи»,
0: — устало проговорила жена, опустив на подушку спящую кошечку, которая медленно прибавляла в весе и очертаниями все больше походила на младенца.
2: «Муся ее в яйцо страусовое обратила. Я Степанну отдала, к остальным отнести. Может, вырастет Марья Ивановна и обратно всех воротит».
3: «Дай-то Бог!»
0: Иван Алексеевич перекрестился на образа.
4: «Как думаешь, уж всем известно, что Машенька у нас особенная? Может, успеем еще уговорить кого в крестные, пока не все в обществе еще знают?»
0: Он не успел договорить. Наталья, закусив страдальчески губу, бросилась к мужу на грудь, всхлипывая.
2: «Прости меня, свет мой Иван Алексеевич! Виновата я перед тобой. Надо было другую жену тебя брать. Ту, которая родила бы здорового наследника, а я вот как за предоборту тебя отблагодарила».
3: «Полно, Наташа. Ведь не больная у нас Муся. Колдунья она. Только и беды, что силами своими пользоваться пока не умеет».
2: «И Вервольф», —
0: всхлипнула Наталья.

0: не мучай себя, родная, не вервольф она. Вервольфы, они волками оборачиваются. Она ж все вороном да котенком. А не мак она, и от луны не зависит. Ты не рви сердце, Наташа. Каждому Господь дает дитя по силам, значит, поднимем. Кого люблю, того и наказую. Нет тут ни твоей, ни моей вины. Упокойся, не плачь.
1: Иван Алексеевич гладил жену по голове, косясь на кроватку. Не разбудить бы разговором и слезами уснувшую Мусю.
2: «Ведь ты, верно, голоден?»
1: – сполошилась Наталья. Курносов коротко кивнул, надеясь отвлечь жену от горьких мыслей, повел вниз в столовую.
0: «Объявление бы надо дать»,
1: – тихо проговорил он, поддерживая супругу под локоть.
0: «Хотите же ведомости, что в дом Курносова требуется няня. Тяжело тебе одной».
2: «Яйцо!»
1: – всхлипнула Наталья, снова начиная куситься.
2: «На этот раз, верно, крокодилье будет или черепаш. Не убийца я такое объявление давать».
0: «А мы напишем, что нам не простая няня нужна, а магическая», — постарался улыбнуться Иван Алексеевич.
1: От звука дверного колокольчика супруги вздрогнули и перекрестились.
0: «Кто там, Семен?»
1: — крикнул с лестницы Курносов.
3: «Я по объявлению»,
1: — ответил ему звонкий женский голос.
3: «В этот дом, насколько понимаю, нужна няня».
2: «Нужна, нужна»,
1: — заторопилась навстречу незнакомке Наталья и осеклась. Та, что стояла в прихожей, вызывала в памяти множество имен и прозвищ, но среди всего этого сонма слов определенно не значилось имени «няня».
4: Няня всегда представлялась Наталье Курносовой иначе. Пожилая дама в кружевном чепце и коричневом креповом платье, от одного взгляда в глубину ее выцветших голубых глаз душу сходит покой и умиление, а от звуков мягкого тихого голоса начинает клонить ко сну. Такой была няня самой Натальи, няня Ивана Алексеевича, такой были все няни, которых она знала. Как видно, настал день, когда этой уверенности суждено было рассыпаться в прах. Посреди прихожей, уперев руки в бока, стояла высоченная, крепкого сложения девица в длинном платье из черного шелка, и это в половине девятого утра, и высокой остроконечной синей шляпе с крошечными полями, украшенной большим черным бантом. На бедре у няни удивленная хозяйка увидела кожаный цилиндр со стрелами. То, что в полумраке она поначалу приняла за дорожную трость, оказалось при более внимательном рассмотрении длинным луком без тетивы.
0: «А мы еще не давали объявления», — проговорил столь же пораженный видом гостьи хозяин дома.
3: «Это ничего страшного, успеется».
1: Ослепительно улыбаясь, девица махнула рукой в черной кружевной митинке и поставила лук в стойку для зонтов.
3: «Иван Алексеевич, распорядитесь, чтобы Семен отнес саквояж, что стоит у двери, в детскую. Своя комната мне, конечно, понадобится, но пока барышня не окрепнет, думаю, останусь с ней. Наталья Савишна, будьте добры, покажите, пожалуйста, где хранится пострадавшая обслуга».
1: Госпожа Курносова, опешив, открыла рот на манер трагических масок, что она видала как-то в столице на барельефах, когда Иван Алексеевич для увеселения повез ее в театр магических иллюзий, и неопределенно махнула рукой куда-то в сторону кухни.
3: «В кладовой, стало быть», — понимающе заметила девица. «Ничего, сейчас сушеные жабы обстучим и на волю».
0: «А звать-то вас как, милая?» —
1: опешив от напора, только и сумел выдавить из себя хозяин.
3: «Чернавская, Арина Ярославна. Но ежели не затруднит, зовите просто няня Арина».
0: «А меня Татьяна Вольфовна», —
1: послышался от двери другой голос, такой сочный и низкий, что от него бедной Наталье Савишне сделалось скверно на желудке, а с Иваном Алексеевичем случилось что-то вроде нервического припадка. Он чуть присел, словно собирался вот-вот пуститься в пляс, и тонким плачущим голосом спросил:
2: «А вы-то позвольте, кто такая?»
5: Стрепуха ваша новая,
1: мрачно заявила вошедшая.
5: Крупная, смуглая, словно собранная из глыб песчаника старуха с изрытым оспинами лицом, облаченная в толстый нагрудник из коричневой кожи поверх длинного черного платья. Седые космы, остриженные на новомодный парижский манер и взлохмаченные на старинный ведьмовской, торчали во все стороны из-под малинового берета.
1: «А у нас есть повариха-то!» Прижимая бледные руки к животу, пробормотала Наталья Савишна.
2: «Барышни вот обещались жабы обстучать и...»
5: «И баста! Разбегутся! И хорошо еще, если расчет возьмут, а то ведь и с городовым вернуться могут!»
1: Заметила та, которая назвалась Татьяной, и потерла кулаком крупный и круглый, как картофелина, нос.
3: «Татьяна Вольфовна, не пугай хозяев. Я хорошей жабой обстучу, зачарованный. Все счастливые разойдутся и даже про расчет не вспомнят. На жалование сэкономите», —
1: подмигнула Арина сначала страшной поварихе, а потом и совершенно растерявшейся чете Курносовых.
5: Татьяна Вольфовна поворотилась к хозяевам необъятным задом и принялась стаскивать с ног громадные стоптанные сапожищи, так что стали видны перекрещенные на спине и заткнутые за ремни нагрудника два коротких боевых топорика.
1: Стрепуха вытащила из карманов, засунув туда узловатые руки едва не по локоть, пару домашних туфель с острыми лихо загнутыми носами и скомандовала:
5: «Ну что, на кухню пошли, хозяйка! Поглядим, что к чему!»

0: сквозь волнистые туманы мартовская ночь, душистая и сырая, лилась в открытое окно второго этажа. Курносовский дом, приземистый, украшенный резными наличниками и геранями на подоконниках, слепо вглядывался в темноту, словно пытаясь различить вдалеке шум хозяйской коляски и перестук лошадиных копыт. Но все давно смолкло. Стихли всхлипывания Натальи Савишны, одышливые наказы Ивана Алексеевича. Курносовы погрузились в коляску, а верный Семен на козлы. Провожая родителей, Муся, удивительно кроткая и молчаливая, сохраняла младенческий облик. Матушка называла ее ангельчиком и никак не желала расстаться. Впервые за 4 месяца с рождения Муси Курносовы отважились выехать в свет, навестить сестру Ивана Алексеевича. Едва экипаж родителей скрылся из виду, Муся тотчас обернулась вороненком, села на забор и орала, пока не охрипла, на соседского волкодава по кличке Монсеньор. Пес был из благородных. Смолчал. Наоравшись, Мария Ивановна дрыхла без задних ног до полудня и теперь сидела, обернувшись котенком на плече няни, подставив острую пепельную мордочку ночному ветерку, доносившему с поля запах оживающей земли, талого снега и тысячи иных, неведомых обычным людям запахов. Арина сидела на подоконнике, обняв руками одно колено и свесив ногу валом сапожки наружу. Круглая, желтая, как сыр, луна, двигаясь над домом, норовила коснуться окованного металлом каблучка, но Арина спрятала сапожок в тени карниза. Няня прикрыла глаза и вздернула подбородок, подставив ветру бледное лицо. За ее спиной, в глухой, как скорбная вуаль тени, замерла Вольфовна. Лицо ее было сурово, седина отливала луной, а все черты словно заострились. Видно было, как слабо светятся на щеках и кончиках ушей светлые короткие волоски.
1: «Тянет?»
0: — спросила Арина, не открывая глаз.
2: «Тянет», — отозвалась Татьяна.
1: «Полетаем, отпустит?»
0: Повариха покачала головой.
2: «Только перетерпеть. Тянет только в самое полнолуние. Часов 5-6 до приголой ночной луне. Сколько месяцев везло, то созреет луна днем, то тучи набегут. Пора и честь знать, помянуть корни волколачьи».
0: Татьяна поскребла ощетинившийся подбородок с серыми отросшими в одночасье когтями.
1: «Ты ж только на осьмушку, волколак!»
0: усмехнулась Арина.
1: «Давай еще гномьи твои в корне вспомним. Прокопаем из винного погреба лаз на пустырь. Когда придет наше Мариванное время предсказанное, будет лишний путь отхода».
2: «Засранка ты, Арина. Даром, что человек»,
0: обиделась Татьяна. Няня, продолжая улыбаться и поглаживать по тощей спинке глухо урчащую воспитанницу, другой извлекла из складок юбки небольшой пузырек.
2: «Лауданум»,
0: — медленно по складам прочитала Татьяна.
1: «Гномью твою натуру вряд ли свалит».
0: Арина свесила ей вторую ногу, Муся на ее плече покачнулась, вцепилась коготками, на светлой коже, едва прикрытой черным кружевом, выступила кровь.
1: «Но тянуть станет меньше».
0: Луна выкатилась из-за дома, пролилась на Курносовский сад. Где-то вдали раздался протяжный вой, такой отчаянный и тоскливый, что даже соседский монсеньор не выдержал и, задрав голову, завыл в ответ. В этот момент грохнул дверной молоток, а потом кто-то и вовсе забарабанил в дверь кулаками. Глухо зарычав, Татьяна ринулась вниз. Арина торопливо спрыгнула в комнату, беря на руки Мусю. Когда она степенно и неторопливо спустилась вниз, Татьяна уже вовсю бронилась с пришедшим.
2: «Хозяев нет!» —
1: — гудела стрепуха хрипло.
2: «Прочь поди! Спать надо в такую ночь!»
1: «Да мне не хозяев ваших надо идти!» Переминался с ноги на ногу мужичок, комкая в руках шапку.
2: «Какого ж лешего ты молотишь?»
1: Наступала на него Татьяна, сверкая всклокоченными кудрями в лунном свете. Спина ее, вопреки обыкновению, сильно скруглилась, длинные руки свисали до колен, широкие ноздри и губы вздрагивали при каждом слове.
3: «Мне бы госпожу Чернавскую! Говорят, в няньках она у вас служит!»
1: Рабея отступал, но не сдавался мужичок.
4: «Я поговорю. Татьяна Вольфовна, впусти!» Повелительно произнесла Арина.
1: Смутившись, повариха отступила вглубь дома, на ходу щедро лакнув из бутылочки.
3: «Арина Ярославна, барышня наша, говорят, вы все можете, ежели магическое дитё захворает!»
1: Няня подошла ближе, не сводя с гостя пристального тяжелого взгляда, передала стрепухе, успевшую обратиться младенцем в воспитанницу, и спросила:
4: «Господин твой кто?»
3: «Бадыгин Ефрем Васильевич».
1: «Фабрикант?» Мужичок кивнул, и Арина, улучив мгновение, схватила его ладонями за щеки и прожгла взглядом. Он замер. Арина же, напротив, взволнованно отпрянула, обхватила себя руками.
3: «Сколько в тебе весу?» «Впрочем...»
1: Она обернулась к стрепухе.
4: «Возьму твою метлу. Моя не вытянет».
1: Вытолкав мужика за дверь с наказом ждать, пока позовут, Арина легкими шагами поднялась в детскую, взяла лук, прицепила к поясу свой необычного вида колчан, рассовала в потайные карманы пузырьки и свертки.
4: «Вот как туману напускать надо, чтоб не сги!» —
1: бросила она вошедшей Татьяне.
4: «Знала ты, что у Бадыгина особенный ребенок растет, нет?» «И я нет. И государева служба, возможно, не в курсе. Иди все и дальше без осложнений, так всю жизнь не прятал бы папаша».
1: Арина вынула из рук стрепухи мирно гулившую барышню и, крепко спеленав, положила в корзинку. Муся тотчас заорала, задергалась, пытаясь освободиться.
3: «Наверху подмерзнет и успокоится»,
1: бросила Арина, укрывая корзинку пуховой шалью. Сама няня набросила на плечи алый шерстяной плащ, накинула на голову капюшон.
2: «Может, Марью дома оставишь?»
1: с сомнением проговорила Татьяна.
4: «Я только что видела, как одна пожилая дама на 1/8 волколак высосала полпузырька опиумной настойки».
1: Татьяна пожала плечами и вновь приложилась к пузырьку.
4: «Не переживай. Там работы на полчаса, судя по всему, что я у нашего гостя в мыслях вычитала. А пока болтаемся из конца в конец, Марья Ивановна укачает, глядишь. А то она с отъездом родителей совсем режим сбила. А если вы обе будете ночами хороводиться, я с вами не отдохну».
1: Арина вышла на крыльцо, плеснув алым крылом плаща. Мужичок двинулся за ней, как зачарованный, покорно влез на неказистую, но крепкую метлу, и только когда Арина шепнула «Держись!», обхватил ведьму за талию и прижался, зажмурившись щекой к алому плащу. Корзинку с малышкой Арина поставила между колен, придерживая воспитанницу одной рукой. Другой она уверенно направила метлу в темное небо к скалящейся луне, которая, наконец, улучила возможность всласть облизать сверкающие металлом каблучки.

0: Горе, малый я не сильный. Фабрикант Бадыгин в винного цвета халате поверх полосатого жилета и белоснежной сорочки бродил у крыльца, поглядывая на дорогу. На шелест опускающихся у дома гостей он обернулся, лицо его страдальчески исказилось.
1: «Арина Ярославна, как? Что ж, как я вас? Чем могу?»
0: Он захлебнулся словами, промокнул платочком увлажнившиеся глаза.
1: «Ася, что ты еще ребенок?»
0: Слабо пробормотал он. Из дома донесся рев, грохот падающей мебели. Арина достала из корзинки Мусю. Та, увидев чужого, начала тотчас покрываться шерстью. Бадыгин умилился и засюсюкал.
1: «Ой, а Марусенька Курдасова тоже выходит в вервольфице?»
2: «А не маг», — оборвала няня. «Поговорим о вашей беде. Волчий ген наследуется. Сами вы, насколько понимаю, к Луне равнодушны. Так от кого ваша дочь унаследовала свои особенности? Мать?»
3: «Бабка по материнской линии. Добрейшая была женщина, но раз в месяц начнутся...»
0: Бадыгин зло покосился на лунный диск.
3: «Эти дни становилась такая сука... Мир ее праху!»
2: «Давайте осмотрим барышню»,
0: — прекратила его воспоминание Арина. Вперед хозяина прошла в дом. По углам жалась прислуга. Видимо, знавшие о специфической наследственности Анастасии Ефремовны, люди не торопились разбегаться, но и входить к разбушевавшейся вервольфице побаивались.
2: «Беспокоит ты что?» – спросила Арина на ходу.
1: «Шумит!»
0: – с горечью сказал фабрикант. Арина жестом велела отпереть дверь, рывком распахнула ее и выставила перед собой обмякшую в ее руках котенка Мусю. Раздался глухой стук, что-то темное и округлое покатилось к ногам ведьмы, и все стихло. Слуги, тотчас оттаяв, побежали дать свету.
1: «Это что же?»
0: – заохал Бадыгин, осознав, откуда у двери взялась небольшая оранжевая тыковка.
1: «Как же это?»
2: «Не шумит», – криво усмехнулась Арина. «Не беспокойтесь. Верну в целости, но так как ваша дочь не покалечит ни себя, ни других, и легче перенесет Луну. А мы с вами пока обсудим, с чем может быть связана проблема метаморфозы. Как понимаю, барышня раньше оборачивалась без лишней экзальтации».
0: Все еще ошарашенный видом тыквы, Бадыгин сел на тахту и уставился на дочку, приоткрыв рот. Арина легко похлопала его по щеке.
2: «Оборачивалась раньше, Ася, легко?»
1: «Да. Бывало, побегает по дому, выскочит в сад, повоет, курейш угонет курятники и спать завалится. Так во сне и вернется. Ведь она дитя еще совсем».
2: «А недавно ничего странного не было? Может, происшествия какие?»
1: «Да ничего», — промямлил Бадыгин.
4: «Как это ничего?»
0: — выступила вперед сухая желчная старуха в сиреневом креповом платье. По тонкой нитке бус на увядшей шее и горделивой осанке Арина опознала в ней экономку.
4: «А мусье этот, барышню, как напугались!»
2: «Как?»
0: Ефрем Васильевич махнул рукой, ссутулившись.
5: «Давеча к нам приезжал в гости мой деловой партнер, господин Франсуа Люпен. Я просил Асю посидеть в своих комнатах, а она возьми и выскочи к гостю. Озорница!»
4: «Да уж, какой озорничать!»
0: — вклинилась экономка, и Арина подумала, что порядка в доме фабриканта маловато. Может, вся строгость Бадыгина касается только мануфактур? А экономка подступила ближе, положила руку гостье на кружевной рукав. Видимо, так она привыкла успокаивать барышню.
4: «Как увидела его! Замерла, побледнела вся. Он к ручке, мол, демуазель, а она, бедняжка, стоит, едва дышит. Пришлось потом ей нюхательные соли дать».
1: «Соли?»
0: Арина каменным взглядом пригвоздила экономку к полу, заставив убрать руку с рукава.
1: «Вервольфу? Соли?»
4: «Нам Андрей Андреевич составил специальные.
3: для тещи еще покойницы.
0: Встал на защиту экономки фабрикант. Арина напряглась.
6: Андрей Алексеевич, когда барышню смотрел в последний раз?
3: Так никогда.
0: Пожал плечами Ефрем Васильевич.
3: Он хоть и магический доктор, а обязан докладывать куда следует, если не родится вервольф.
7: Ведь родная кровиночка, Арина Ярославна, защитить хотел. Ребенок она еще, совсем ребенок.
0: Слышно было, как далеко, где-то за лесом, раздался протяжный волчий вой. Слуги переглянулись, вздрогнув. Арина наклонилась, тихо постучала костяшками пальцев по лоснящемуся боку тыквы.
6: «Сколько лет вашей дочери?»
0: – спросила она строго.
3: «Намедни 12 исполнилось».
6: «Случались ли у нее женские недомогания?»
0: На этот раз Арина уже знала, кому адресовать вопрос. Экономка поджала губы, указывая глазами на хозяина, мол, нельзя такие вещи при отце рассказывать. Ну и этой пантомимы было достаточно.
2: «Неделя?
0: Две?» Экономка сдержанно кивнула, подтверждая второе предположение. На мгновение всем в комнате показалось, что гостья побледнела. Но она быстро взяла себя в руки. Ведьма очень медленно положила воспитанницу в корзинку, сняла с плеча лук, освободила от кожаной сбруи, вытянула из колчана стрелу и, быстро чиркнув острым ногтем по запястью, смазала древко кровью. Когда она вышла на крыльцо, плащ вспыхнул в свете луны. Все взоры были прикованы к алому полотнищу, так что никто толком и вспомнить не мог, в какую сторону ведьма выстрелила. Но сделала она это лишь однажды, а после поставила лук у двери и, подхватив на руки свою барышню, скомандовала.
2: «Окна заложить, двери запереть и заколотить изнутри! Во всех каминах и печах разжечь огонь!»
0: Словно вторя ее приказом, вновь раздался волчий вой. А за ним почти сразу еще один.
2: «Пошевеливайтесь!»
0: Бадыгин кивнул, и все забегали.
8: «Арина Ярославна, мне говорили, что вы опытная ведьма, лучшая в своем деле, но я должен знать, что происходит в моем до...»
2: «Волки!»
0: Тихо бросила Арина. Со стороны черной лестницы послышался глухой удар. Рычание, крик. Вой обрушился, словно со всех сторон. Где-то зазвенело стекло.
2: «Все наверх!»
0: — крикнула ведьма, и слуги поспешили по лестнице в верхние покои.
2: «Ефрем Васильевич, берите с собой всех, кого сможете, и забаррикадируйтесь!»
0: Он все еще не понимал. Стоял, не зная, что предпринять. Слышно было, как под стеной дома грызутся и рычат звери.
2: «Вы думали, она просто так бесится? Жаль, она сама не знала, что к чему. Поздно теперь. Сейчас ваша Ася — единственная зрелая волчица в округе, на которую еще никто не заявил свои права. За нее будет драка. Поэтому вы пойдете наверх и постараетесь удержать оборону.
8: А вы?
2: Я верну Анастасии Ефремовне ее лунный облик и буду надеяться, что мой призыв о помощи был услышан».
0: Муся на руках Арины выгнулась и завопила, размахивая сжатыми кулачками.
8: «Какая воинственная девица!»
0: — заметил фабрикант отрешенно.
8: «А вы ужасная няня. Я бы на месте Курносовых гнал бы вас в зажи.
2: А я бы на вашем месте уже заколачивала дверь на второй этаж».
0: Не осталось в накладе Арина.
2: «С той стороны. Но у меня волки на пороге. И вервольфы. И пес знает кто еще.
8: Из-за того, что вы прятали дочь-волчицу, могут погибнуть невинные люди».

0: Несколько слуг, вооружившихся кто чем мог, прильнули к двери на кухню. Где-то уже громила утварь. Наверху, видимо, глянув вниз из окна, завопила девка. Бадыгин поднял и прижал к себе тыкву.
1: «Не дам! Я должен ее защитить, она у меня одна!»
2: «Положите и отойдите, Ефрем Васильевич», — предупредила Арина.
0: Дверь за спиной фабриканта содрогнулась от удара.
3: «Ефрем!»
0: С глухим рокотом раздалось из-за створки входной двери.
3: «Увы!»
2: «Это ваш друг, Ефрем Васильевич. Франсуа Люпен. Открывай, — говорит!» —
0: съязвила Арина, укачивая Мусю.
2: «Тыкву на пол и наверх!»
0: Все произошло почти одновременно. Арина легко ударила тыкву, вынутой из складок юбки сушеной жабой, и разошедшаяся в младенческом гневе Марья Ивановна уставилась синими глазенками на фабриканта. Через мгновение крупный и желтый огурец-переросток отлетел под лестницу от ударов мощной волчьей лапы. Ася, ощерившись, завертелась, ища врага. Слуги бросились в рассыпную. Лишившаяся дополнительной поддержки дверь слетела с петель. Арина прикрыла воспитанницу плащом, прижимая ее к себе одной рукой. Пальцы другой сплетались, насыщая воздух незримыми письменами. Волки замедлились. Двое или трое под взглядом испуганно орущей Муси свернулись в оранжевые шары тыкв. Еще двоих зацепила Арина, они выли и корчились от боли. Ася добила их быстро и чисто перегрызла горло. Входная дверь вылетела под ударом то ли волчьего бока, то ли мужского плеча. Франсуа Люпен появился в проеме двери, окруженный лунным сиянием. Полукровка, получеловек. Он все еще не опустился на четыре ноги. Сгорбленный, мощный, с узкой изящной мордой, он остановился, изучая жертвы. Черный силуэт, очерченный серебром. За его спиной крутилась пара оборотней.
3: «Ася!»
0: — выдохнул он. Добавил, словно облизнувшись.
3: «Мне!»
0: Арина чувствовала, как устала Муся. От малышки исходила почти такая же сильная аура сонной апатии, как от Люпена острой жажды, от взъерошенной Аси животного страха. Волки, почуяв оборотней, попятились с куля, признали сильнейшего. Арина спрятала Мусю под плащ, прицеливаясь взглядом туда, где у зверя должны были быть глаза.
2: «Я государева ведьма, ты зверь!»
0: — повторяла она про себя, выдерживая жжение в глазах. Люпен не мог не включиться в игру. Темный силуэт двинулся к Асе.
2: «От имени государя-императора приказываю покинуть этот дом!»
3: «Хороший взгляд, сорсьер, но я плюю обычай!» —
0: лающим шепотом проговорил Люпен.
3: «Плюю, кто глядит долго! Я верю только в пасть!»
0: Он обернулся, когда услышал за спиной возню. Крупная темная тень метнулась в лунном свете и исчезла. А один из оборотней повалился, хрипя. Из его горла хлестала кровь. Второй закрутился, пытаясь понять, откуда ждать нападения. Арина подскочила и со всей силы свободной рукой ударила полукровку по уху.
1: «Мы видим, на государевой службе тяжелая рука».
0: Люпен затряс головой, приглушенно рыча. И тогда Ася с отчаянным визгом вцепилась ему в ногу. Вторым ударом Арина свалила взвывшего француза на пол. Он ударом ноги отшвырнул к стене заскулившую Асю. В отблеске лунного света сверкнули клыки. Арина обняла Мусю, зажмурилась и приготовилась к боли. Но боли не было. Только противный хруст, чавканье, глухие удары да тихое поскуливание раненой Аси.

0: Рина!
1: Раздался совсем рядом знакомый голос.
0: Перенесите девочку на диван.
1: Муся захныкала, толкаясь ладошками под плащом. Арина открыла глаза. Было жутко тихо. В углах валялись тыквы, мертвые волки. Какой-то отважный слуга нянчил погрызенную руку. Наверху лестницы стояла со свечой экономка. За ней толпились слуги.
2: «Барышню на диван принесите!» – приказала Арина.
1: Трое слуг с величайшей осторожностью подняли юную волчицу и отнесли в гостиную. Вся челядь последовала за ними, оглядываясь в поисках хозяина. Арина увидела его, закатившегося в пылу драки под ламберный столик, но решила, что это подождет.
0: Оборотень сидел на полу, сгорбившись. Голый, крупный, кое-где еще покрытый шерстью, он озирался в поисках хоть какой-нибудь одежды. Длинные волосы были спутаны, падали на желтые сверкающие во тьме глаза. Человеческий облик возвращался с трудом. Ночь полной луны была в разгаре, и для того, чтобы побороть зов и стать человеком, понадобилось бы нечеловеческое усилие воли.
2: «Андрей, ты не ранен?»
1: Арина присела на корточки, продолжая одной рукой прижимать к себе засыпающую Мусю. Другой стерла кровь и грязь с лица доктора, поцеловала в окровавленные губы.
0: «Получил твой зов».
2: «Ты вовремя».
0: «Тут я смотрю все в овощах».
2: «Не туда смотришь».
0: «Если найдешь мне штаны, буду признателен. Девочке нужна помощь, но без штанов и не восстановившись, я туда не сунусь».
2: «Тянет?»
1: — спросила Арина, зная ответ.
0: «Против природы не попрешь», —
1: невесело усмехнулся доктор. Бесцеремонно оторвал от корсажа Арины черную ленту и стянул ею волосы.
0: «Ты отвратительная няня».
1: Арина кивнула, с нежной улыбкой гладя оборотня по высоким волчьим скулам.
0: «Это та самая девочка? Из пророчества?»
1: Снова молчаливый наклон головы.
0: «И ты потащил ее к волкам. В твоем духе. А теперь положи ее в корзинку», —
1: приказал доктор глухо.
2: «Кто дал тебе право командовать?»
1: Осторожно устраивая Мусю на шале, усмехнулась Арина.
2: Марья Ивановна зачмокала во сне и притихла.
0: «Ты все равно не подчиняешься. Это я несусь к тебе со всех лап».
1: Доктор попытался подняться, опираясь на труп врага. Не получилось. Арина обняла его, чувствуя, как вибрируют от усталости и отступающего напряжения мышцы.
0: «Останови время, Арина.
2: Ты же знаешь, что запрещено. Я на службе».
0: «К чертям останови».
2: «Это приказ?»
0: «Это потребность. А теперь или сними этот алый плащ, или спроси, наконец, почему у меня такие большие зубы».

0: Томление грусти безнадежной. Они лежали в глухой темноте неподвижного времени, завернувшись в один плащ, слушая, как пытаются совпасть в ритме сердца.
1: «Присмотри за ней, Андрюш!»
0: Арина зарылась лицом в волосы доктора, вдыхая звериный запах.
1: «Завтра я напишу рапорт государю. Анастасию Ефремовну поставят на учет. Если ты вступишься на правах вожака губернского сообщества вервольфов, Бадыгин отделается штрафом. Французы за своих не вступятся. Может, еще и приплатят, чтобы перед державами не осрамиться».
0: «Арина, я ее не возьму.
2: Она еще ребенок».
1: «Это временно. Из нее получится сильная волчица. Как раз по тебе. А если ты не возьмешь, через год грызня повторится».
0: Доктор молчал, крепко притиснув к себе ведьму. Муся пошевелилась во сне, но время обволокло ее, придавило, и она не проснулась.
1: «О чем ты думаешь?»
0: Не удержалась ведьма от глупейшего из женских вопросов.
3: «О том, что моя любимая женщина сватает мне волчицу, у которой отец – огурец».
0: От их смеха время лопнуло и покатилось дальше. Зашумели в гостиной, доктору подали штаны. Фабриканта вышрудили из-под столика, и Арина от души приложила его сушеной жабой. Тыквы понесли на кухню. Арина кружила над полями, огородами, спящими домиками, облитыми как патокой, теряющей силу луной, пока не продрогла совсем. Муся дрыхла в корзинке, укрытой шалью, и улыбалась во сне. Они приземлились на лужайку у дома так тихо, что монсеньор только глухо зарычал, прислушиваясь, но так и не залаял. Окна в доме были темны. Только одно на втором этаже хлопало, словно крылом послушной ветру шторой. Из глубины комнаты доносился сиплый разбойничий голос Татьяны, которая выводила, чуть подвывая:
4: «Ой, то не ветер, ветер.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Сегодняшний эфир для вас подготовили и проведут диджокей Андрей Эдисон и ваш покорный слуга, литературный ведущий Влад Коп.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире действительно «Модель для сборки», и мы сегодня с вами вновь собрались, чтобы сделать очередную сказку. Надеюсь, она будет сегодня замечательная. Вчера был немало поражен. Получаю звонок от Влада, говорит, спишь? Нет. Завтра будем читать ужасы. Я, в свою очередь, для затравочки могу сообщить о том, что весна идет, весне дорогу, а программа наша тоже на «Пионере» набирает и набирает ход. И в сегодняшнем эфире, как мы с вами обсуждали, как я вам обещал не так давно, мы сделаем очень интересную ретроспективу. И сегодняшний эфир в музыкальном плане будет посвящен всем тем замечательным золотым трекам, которые звучали и на танцполах, и в рамках программы «Модель для сборки» в течение всех последних 15-17 лет. Выборка будет сделана мною в определенном стиле, конкретнее по трекам, по авторам, и все детали я вам расскажу в конце эфира, поэтому у вас есть огромный стимул не засыпать до конца программы. А сейчас лишь скажу, что играет замечательный трек от музыканта Питера Лазенби. Вот им мы начали наш сегодняшний эфир, а продолжать будем очень-очень замечательными старыми и давними работами. Так что сегодня у нас действительно программа, в общем, можно сказать, что по заявкам. Вот такой вот эксперимент. Надеюсь, что он вам понравится, и надеюсь, что я для вас еще очень-очень много подобных интереснейших олдовых треков подготовлю в будущем. Они у меня уже, в принципе, есть. Ну, а теперь давайте послушаем Влада относительно ужастиков, потому что меня лично это интересует, я надеюсь, что и вас тоже.
0: Да, действительно, весна наступает, все просыпается, из-под земли лезут подснежники, всяческая живность вылезает из-под снега тоже. Все, кто спал под снегом и в норках, просыпаются, вылезают. Что касается всякой нежити, как то бурдалаков, упырей, вампиров, оборотней и так далее, они, конечно, поскольку не живут, то и не впадают в спячку. Но когда вылезает на поверхность живность, которой питаются эти самые страшные создания, то, разумеется, они тоже активизируются. Вот сегодня мы послушаем рассказ Михаила Кликина под названием «Наш упырь». В общем, достаточно интригующе. Упырь, но наш. Как это?
1: Это в смысле не американский.
0: Да, это вы поймете, прослушав рассказ. Сразу хочу сказать, что я думаю, что те, кто ждет какой-нибудь расчлененки крови и мозгов наружу, может быть, будут разочарованы, поскольку тут действие идет не совсем впрямую. Но, тем не менее, надеюсь, что холодок какой-нибудь в душе у вас шевельнется. Особенно, если вы слушаете нашу программу сегодня при выключенном свете и в одиночестве.
1: Ну вот практически и все. Мы оставляем вас на несколько минут для того, чтобы вы настроились и подготовились. Влад Коп и Андрей Эдисон в студии. Это «Модель для сборки» на Пионер-ФМ. Незаметно присоединяйтесь.

выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

наслаждаются моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

вот и нелюбимые три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет, не побег. Упора вниз, да упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда ты залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, плох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны ты уже не здесь, с другой стороны ты еще не там. Родился здесь, ты туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед. Туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне. Пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны.

Нет времени, чтобы себя обмануть, и нет ничего, чтобы просто уснуть, и нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова в перекрестках железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно, но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова в перекрестках железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет, и вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон, 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови, я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похожа на ложь. Пришитая к коже, дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам, вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцети, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это право. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Любовь — это я, это твой неизвестный солдат. Любовь — это снег и глухая стена. Любовь — это несколько капель вина. Любовь — это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть, и нет ничего, чтобы просто уснуть. Нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железный.

0: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Appelle. I'm so

。

Молоко, молоко, как обычно белое. А моя баба, а далеко, а что хочу, то делаю.

0: будет ебли на миллион.
1: Ой, я скотину покормила,

Светка Колькина жена мне нечаянно дала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

нашлось. А не хотел ебать двух Нин, а пришлось.

посадят в кресло.

твои глаза, в земных.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: Оформление 4.
1: Почему? Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревья в ветви, меня приветствуют все, все как один.

21st century. First century.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate, минуточку, сейчас я...
0: Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает, и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Уёбище я.

0: как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живешь!

Йобищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, йобищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает.

гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.